0: В эфире радиоканал «Гольфстрим FM». СМИ зарегистрированы Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер L номер FS77-822-04 от 2 ноября 2021 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.
1: Всем привет! На радио Ваня в Костроме. Программа «По заявкам». Всем привет! Дома, на работе, за рулем. Радио Ваня. Ближе и

Радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: Боже, мама, мама, я схожу с ума.
1: Ее улыбка, мама, кругом голова.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.

радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.

Радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.

видится. Может быть, у нас что-то получится. Может быть, мы торопим события. Я не верю в такие случайности. Обниму тебя нежно и трепетно. Мы в шаге от мысли к реальности.

Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.

0: Жаркие скидки на золото и бриллианты в Приволжске на Ювелирной улице. Только до конца месяца покупайте золото от 7990 рублей за грамм. Ведь наши цены не миф, а реальность. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазины «Диамант», «Соколов», «Золотой стиль».
1: 10 июля, 19.00, концерт «Холл Икра». Благотворительный вечер в поддержку Андрея Готовцева. 13-летнему костромичу нужна дорогостоящая терапия. На сцене известные музыканты нашего города. Вход 700 рублей. Только в кассе в день концерта. Не сможете прийти? Расскажите друзьям. Даже маленькая помощь. Большой вклад в общее дело. «Икра». 10 июля, 19.00. 16+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56.
3: Hello?
2: Ваня,

0: радио «Ваня». Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал «Гольфстрим FM». Для лиц старше 12 лет.
1: Радио «Ваня». Новости. Спонсор программы – Центр комплексного развития детей и взрослых «Язнайка» ИП «Пивоваров». В Костроме пройдет фестиваль искусств «Город дышит». Названы сроки появления нового российского электромобиля. Россиянам раскрыли порядок действий при желании вернуться на прежнюю работу. Всем привет на радио «Ваня», в студии с новостями Александр Баркалов. В центре Костромы с 4 по 8 августа состоится фестиваль искусств «Город дышит». Как передает Кострома Тудей, принять участие в нем могут как профессионалы, так и любители, артисты, творческие коллективы и студенты. Отмечу, что заявки принимаются до 15 июля. Участников ждут мастер-классы от наставников и выступления перед зрителями. А 8 августа на Сусанинской площади пройдет гала-концерт с участием лучших артистов и специальных звездных гостей. Компания «Эволют» объявила о старте производства и продаж новой модели – кроссовера «iSky». Как сообщает «Известия», презентация состоялась на выставке «Иннопром» в Екатеринбурге. Модель займет нишу между существующими iJoy и iSpace. Отмечается, что автомобиль оснащен электродвигателем мощностью 218 лошадиных сил, запас хода до 424 километров. Также в оснащение входит панорамная крыша, мультимедийный экран на 14,6 дюймов и камеры кругового обзора. Увольнение и последующее возвращение в ту же компанию не дают преимуществ по стажу, рассказали специалисты. Как пишет «Лента.ру», работодатель может установить новому старому сотруднику испытательный срок до 3 месяцев и пересмотреть условия договора. Отпуск же будет начисляться с даты повторного трудоустройства. В то же время специалисты не советуют сейчас менять работу ради зарплаты, так как компании ужесточают требования к новичкам. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Александр Баркалов, служба информации «Радио Ваня».
2: Центр комплексного развития детей и взрослых «Язнайка». Окажем помощь в учебе и обеспечим уверенность в знаниях. Подготовим к экзаменам по любым школьным предметам. Для малышей у нас есть группы раннего развития и логопед. Также мы ждем вас на летние тематические интенсивы «Язнайка». Растем и развиваемся вместе. Наши адреса: Черногорская, 6 и Никитская, 114. Звоните 542-302.
1: «Радио Ваня». Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет.
0: Пивоварова и Акопов. Зарядили? Не забыли? Батарейки. Утреннее шоу на «Радио Ваня».

0: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Алексей Акопов, Варвара Пивоварова. Ох и праздник-то какой сегодня приятный. День семьи, любви и верности. Это вам не какой-нибудь там Святой Валентин. Это день Петра де Февронии. Ну, об этом мы и так сегодня подробно поговорим. А пока расскажу вам, что сегодня еще и отмечается Всемирный день борьбы с аллергией. Да, Алешка, это очень важно, ведь уже от березы изобрели вакцину, вернее, от ее пыльцы, а не то, что она за тобой бегает. Еще день обнаруженных заначек, и вот про заначки чуть подробнее остановимся.
1: Да, но мы решили взять атоном выше и расскажем о самых дорогих, крупнейших находках в мире. Итак, самым крупным найденным кладом в истории считаются сокровища храма Падманабхасвами в Индии. В 2011 году в 6 подземных хранилищах, да будет вам известно, было обнаружено около тонны золотых монет, драгоценности, золотые статуи и трон, общая стоимость которых оценивается, внимание, в более чем в 20 миллиардов долларов.
0: Ты представляешь, говорят, вот с собой, да, в могилу не унесешь, а кто-то попытался унести.
1: Да. Да. Далее, давайте уже переместимся на Невскую землю, клад князей Нарышкиных. Итак, март 2012 года, Санкт-Петербург. При ремонте особняка Трубецких-Нарышкиных на улице Чайковского, дом 29, строители нашли потайную комнату между вторым и третьим этажами здания. В ней хранилось более 2000 предметов, парадные столовые сервизы, ордена, драгоценности. Все вещи были бережно упакованы в газеты конца 1917 года, что позволило максимально точно датировать момент сокрытия коллекции. Большинство вещей было украшено гербом князя Нарышкиных, а отдельные изделия гербом дворян Сомовых. Это одни из самых крупных и состоятельных семейств тогдашней дореволюционной России. После обнаружения и долгих реставрационных работ уникальная коллекция была передана в музей-заповедник «Царское село». Около 700 наиболее ценных, редких предметов выставлены для обозрения в постоянной экспозиции, запомните, во второй антикамере Екатерининского дворца. Я специально посмотрел, во сколько обойдется нам это зрелище. 1600 рублей взрослый билет, 700 рублей детский.
0: Я вот думаю, люди такие вещи интересные хранили. А вот если ко мне в кладовку залезть, мне кажется, меня внуки проклянут.
2: Что это было? Фантастично, энергично. Батарейки заряжаем на отлично. На радио Ваня.
3: Это

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: У меня небольшое кафе, не хочу покупать лишнее железо и ставить компьютер.
2: Тогда посмотри Рестик, он теперь удобно работает с телефона.
1: А что можно делать?
2: Управлять меню, складом, доставкой, QR-меню, заказами, сотрудниками и настройками.
1: А официанты и администратор?
2: Тоже могут работать с телефонов, даже личных.

0: если вы дадите доступ.
1: То есть можно начать проще?
0: Да, телефон, рейстик и 15 минут на запуск. Остальное подключите, когда понадобится.
1: Нормально.
0: Промокод «Радио Ваня». 3 месяца бесплатно. Рейстик.ком.
2: Реклама. Автостекла по оптовым ценам в Ветро. Каждому. Найдете дешевле? Сделаем скидку. Подробности по телефону 54 49 49. Вторая Волжская, 7.

0: Классно МРТ. Новый аппарат. Телефон 49-42-42-15-15. Имеются противопоказания, необходимые консультации со специалистом.
1: 10 июля, 19.00. Концерт «Холл Икра». Благотворительный вечер в поддержку Андрея Готовцева. 13-летнему костромичу нужна дорогостоящая терапия. На сцене известные музыканты нашего города. Вход 700 рублей. Только в кассе в день концерта. Не сможете прийти? Расскажите друзьям. Даже маленькая помощь. Большой вклад в общее дело. «Икра». 10 июля, 19.00.
2: 16+.
3: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Радиоканал «Гольфстрим FM» для лиц старше 12 лет.
4: Погода. Всем привет, на радио Ваня, в студии Александр Баркалов. Поговорим о погоде. Сегодня в Гаване будет весьма жарко. Днем температура воздуха поднимется до плюс 34. Лишь бы от такой жары там не начал плавиться асфальт. Зато Кострому жара обойдет стороной. Днем до плюс 20, ночью до плюс 18 градусов. В первой половине дня возможен небольшой дождь. Ветер юго-восточный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление пониженное. 744 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха 74%. Согласно сервису Яндекс.Погода.
3: Радио Ваня. Отличная погода. Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет. Пивоварова и Акопов. Всегда заряжены. Батарейки на Радио Ваня.

0: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Сегодня 8 июля, отмечается в России День семьи, любви и верности. Ну и о чем в такой день, конечно же, разговаривать? Про любовь, про тебя, про знакомые слова, как пела группа «Фабрика». В общем, мы решили сегодня собрать истории любви. Как вы встретили того самого или ту самую? Чем он или она вас покорили с первого взгляда? А может быть, это была совсем не любовь с первого взгляда? Вообще, верите ли вы в любовь с первого взгляда? Или вы очень долго друг к другу приглядывались и только потом поняли, что да, хороший, надо брать, а то ведь уведут, и все. А потом, знаете, чем старше становишься, тем ведь больше у тебя каких-то требований и претензий к другому человеку. Это раньше сидит он на кортах, семки плюет, рассказывает анекдоты в компании в штанах с тремя лампасами, и кажется, что он прям тот самый. А потом уже так посмотришь, думаешь, и сидит он как-то не так. И семечки неправильно плюет.
1: Да, и сидит он на кортах Уимблдона.
0: Да, хотелось бы, а он у магазина.
1: Ну, ничего страшного, в конце концов. Главное, это искренность чувств, потому что вот сколько раз бывало, когда люди встречали свою любовь в самых, так сказать, неприглядных обстоятельствах, например, ругались, были неприятны друг другу, а потом вдруг расцвело чувство.
0: Так тоже, конечно, бывает. Иногда партнера или партнершу можно вырастить, например. Ну, то есть, как цветочек.
1: Выпороть можно.
0: Как цветочек. А вот, иногда действительно люди встречаются, и у них ни кола, ни двора, а потом они прямо империю целую строят. В общем, бывает всякое. Так вот, об этом, обо всяком мы сегодня и решили спросить у вас. Во-первых, у нас есть группа ВКонтакте «Радио Ваня». Там вы можете оставлять свои сообщения. У нас есть телеграм-канал «Радио Ваня FM». Там можно оставлять не только текстовые, но и голосовые сообщения. Лучшие из них прозвучат в эфире. Только, пожалуйста, представляйтесь, говорите, из какого вы города. Ну и да, как вас зовут, потому что, например, в том же Телеграме или в Максе иногда бывает никнейм, а как к человеку обращаться? 356-428 рассказал, как он полюбил Николая.
1: Нет, это третий сын Илона Маска, естественно. Я хотел подарить тебе в честь сегодняшнего праздника новое слово, только что придумал его, обо всяко.
0: Да, о таком, обо всяком.
1: Обо всяком, это то есть максимально широкий...
0: Не обо всяком, а обо всяком. Ком, обо всяком.
1: .com. А, я понял, это домен.
2: Чем дольше слушаешь, тем ближе и роднее. Радио Ваня.

0: Батарейки заряжаем на отлично. С 7 до 11 на радио Ваня.
1: Кукла Маша, не плачь. Кукла Даша, не плачь, не плачь, не плачь.

0: кукла Аня, не плачь, не плачь, не плачь. Кукла Саша, не плачь.
1: Гороскоп для Вани и для Ани.
2: Овны-женщины, вполне вероятно, что идеи, которые раньше вам казались интересными, заменят кардинально новые планы.
3: Овны-мужчины, самые впечатлительные в этот день, не раз успеют и влюбиться, и разочароваться в объекте своего романтического увлечения.
2: Тельцы-женщины, люди, которые стремятся завоевать ваше доверие и симпатию, не так простые и искренние, какими кажутся на первый взгляд.
3: Тельцы-мужчины, будьте готовы к активным действиям, сегодня вам вряд ли захочется сидеть на месте.
2: Близнецы-женщины, стоит поговорить с руководством о возможном развитии вашей карьеры. Идеи сами вас найдут.
3: Близнецы-мужчины, вы прекрасно выглядите и не сможете пожаловаться на недостаток внимания.
2: Раки-женщины, у вас будет шанс добиться того, что раньше казалось почти невероятным.
3: Раки-мужчины, любые тщательно подготовленные мероприятия пройдут сегодня блестяще.
2: Львы-женщины, с покупками лучше не спешить. Есть риск приобрести ненужную и дорогую вещь.
3: Львы-мужчины, не бойтесь начинать новые дела, если старые не закончены. Все успеете в срок.
2: Девы-женщины, искренний разговор с близким человеком позволит избежать досадных недоразумений.
3: Девы-мужчины, появятся интересные творческие замыслы, реализацию которых лучше не откладывать.
2: Весы-женщины, строя планы на сегодня, имейте в виду, возможно, их придется поменять из-за непредвиденных обстоятельств.
3: Весы-мужчины, не все события будут вызывать у вас радость и восторг, но сохранять оптимизм все же получится.
2: Скорпионы-женщины, прежде чем сделать какой-то важный шаг, убедитесь, что дождались благоприятного момента.
3: Скорпионы-мужчины, о сделанных в этот день покупках вы точно не пожалеете.
2: Стрельцы-женщины, вторая половина дня обещает удачные поездки, а также встречи с людьми, которые окажут вам услуги.
3: Стрельцы-мужчины, день пройдет хорошо, если вы не станете спешить сами и торопить других.
2: Козероги-женщины, стоит напомнить о себе давним деловым партнерам, им это польстит.
3: Козероги-мужчины, может возникнуть необходимость куда-нибудь срочно съездить, но вы будете этому только рады.
2: Водолеи-женщины, для достижения успеха потребуется терпение, настойчивость и целеустремленность.
3: Водолеи мужчины, отношения с близкими будут складываться ровно, и никто не испортит вам настроение колючим замечанием.
2: Рыбы-женщины, если вы не рассчитываете добиться всего и сразу, то будете вполне довольны тем, как развиваются события.
3: Рыбы-мужчины, велика вероятность заручиться поддержкой тех, кто способен изменить вашу жизнь к лучшему.
2: Здесь весы, Алексей Акопов.
3: И овен, Варвара Пивоварова.
2: Доброе утро.
1: Радио Ваня. Я хочу лететь еще выше, чтоб не задеть города крыши.
4: Я хочу быть еще ближе.
1: Радио Ваня.

0: Ребятки, доброе утро, добрый день. Здесь батарейки. Сегодня среда, сегодня 8 июля, день семьи, любви и верности. Ну, естественно, вы рассказываете нам свои лавстори. Надюшка отметилась в нашем канале в Максе. Хочу поздравить всех с праздником. Мы с мужем познакомились 23 года назад и вчера отметили гранатовую свадьбу. Поженились мы 7 июля 2007 года, соответственно.
1: 07-07-2007, очень красивая 77, дата.
0: Да. Мой муж самый лучший мужчина на свете. Надежда, город Москва.
1: А у меня сегодня 11 лет, кстати. Да, 8
0: Вы же тоже 8-го с Андрюхой, да, замутили.
1: Есть такое дело. Екатерина Сергеевна в нашей группе ВКонтакте отметилась: меня с моим любимым познакомил наш общий друг. Мы на улице встречались, здоровались, но знакомы не были. Интересно, да? Здоровались, но знакомы не были. Часто ли ты здороваешься с людьми, которых встречаешь на улице, Алеша? А вот и Катя, видишь, вот у них.
0: Конечно,
1: вот так.
0: Я же типичный европеец, я улыбаюсь абсолютно незнакомым людям.
1: И спрашиваешь, как дела у каждого?
0: How are you? А я не хаваю.
1: Екатерина, значит, продолжает. К 35 годам я уж и не надеялась, что найду того самого моего человека. Но от судьбы не уйдешь, и я очень этому рада. Всех с праздником. Не, ну подождите, люди встречаются, влюбляются и женятся и в 50, и в 60, и даже в 80 лет. Я тут читала историю, как одна бабушка в доме престарелых, ну как, дом престарелых, она на самом деле была этому несказанно рада, потому что там она встречалась каждое утро со своими подружками, с друзьями.
0: Там была очень благожелательная обстановка.
1: Да, и два деда за нее подрались. То есть там... Помнишь этого? Да, поэтому, знаете, в любом возрасте вы можете встретить свою судьбу, от которой, как вы правильно написали, Катя, не уйдешь.
0: Кстати, ребятки, для тех, кто любит читать хорошие книжки, очень рекомендую в этой связи знаменитый роман Грэма Грина «Путешествие с тетушкой», где как раз описывается любовь. Господи, а что-то ему 85, ей 80, и они прям как...
1: Юнцы.
0: Как юнцы, абсолютно румяно-щеки, и там обнимались, целовались. Поэтому страсть уже... может вспыхнуть, ребята, в любом возрасте.
1: Конечно, молчу, что сейчас возраст, он определяется совсем не так, как раньше. Конечно. И действительно, те люди, которым 50-60 лет, они выглядят и чувствуют себя на 30-40. Вот так и есть. Куда-то 10-20 лет точно абсолютно делось. И 70-80, это вот как 60, а может быть даже и 50. Вы посмотрите, как все развивается. И, кстати, буквально на днях ученые протестировали то ли вакцину, то ли таблетку первую, которая не просто замедляет старение, а обращает ее вспять. Так что будет и на нашей улице праздник.
2: Смех! Смех! Зарядка для пресса. Утреннее шоу «Батарейки» на радио «Ваня».

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио Ваня.
1: Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Мне светло.
2: Душа поет, когда встречаешь новый день в ЖК «Светло». Выходишь из своего таунхауса на благоустроенную набережную. Любуешься озером, парками и садами. Живешь полной жизнью, в которой все рядом. Ресторан, коворкинг, фитнес, детский сад. Светло. Меняйте квартиру на таунхаус под Петербургом. Звоните 8-812-214-0000.
3: Мне светло.
4: Застройщик ООО «СЗ Мельничный ручей». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Выручка просела. Гостей меньше, чек ниже. Что вообще произошло?
6: В Ристик можно спросить AI-ассистента.
5: Прям так и написать?
6: Да. Сравни выручку гостей и средний чек за неделю. Он поможет увидеть, где просадка.
5: А дальше?
6: Можно попросить идеи. Какие позиции усилить, какую комбо собрать, какую акцию запустить.
5: Это уже похоже на нормального помощника.
6: Промокод «Радио Ваня». 3 месяца бесплатно. Ristik.com.
7: Реклама.
8: Жизнь — это игра, и ты сам выбираешь, как в нее играть. Готов перейти на новый уровень? В Костромском государственном университете мы предлагаем не просто образование, а возможность изменить правила игры. Не жди, пока кто-то другой сделает первый шаг. Переверни игру и начни свое приключение в Костромском государственном университете.
9: Костромской государственный университет. Твоя игра — твои правила. Вечная память достойна настоящего камня. Компания «Гранит 44» создает изделия из природного гранита и мрамора. Красота, прочность и долговечность гарантированы. Низкие цены. Сделайте правильный выбор. Наш адрес: «Гранит 44», город Кострома, Московская улица 55/2, ИТЦ «Солнечный», а также город Буй, улица Социализма 25, телефон 499-700. Работаем по всей области. Сайт granit44.ru.
10: Коль готовить не хотите? В «Поварёшку» приходите. Вкусно, быстро, досыта. Вас накормят повара. Столовая «Поварёшка» всегда вкусно, как дома. Улица Петра Щербины, 7/3.
7: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56.
11: Все, что ты любишь, на «Радио Ваня».

0: Радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
1: Спонсор программы – Центр комплексного развития детей и взрослых «Язнайка» и ИП «Пивоваров». Кострома оказалась в золотой середине рейтинга новостроек. Названы регионы лидеры по числу 100-бальников ЕГЭ за основной период. Врачи назвали популярные, но бесполезные методы омоложения. Всем привет на Радио Ваня, в студии с новостями Александр Баркалов. По данным исследования РИА Новости, в прошлом году в Костроме введено в эксплуатацию почти 150 тысяч квадратных метров нового жилья, передает Кострома Тудей. В пересчете на каждого жителя это около половины квадратного метра. С этим показателем город занял 58-ю строчку общероссийского рейтинга. Для сравнения, Иваново на 51-м месте, а Ярославль на 67-м. Тем временем лидерами по вводу жилья на душу населения стали Кызыл, Краснодар и Тюмень, а аутсайдером – Мурманск. С результатом 0,3 квадратного метра на человека. В основной период ЕГЭ 2026 года наибольшее число выпускников, получивших 100 баллов, зафиксировано в Санкт-Петербурге – 914 человек, Московской области – 836, Татарстане – 459 и Краснодарском крае – 416. Как сообщают «Известия», в Москве ученица предпрофкласса набрала 500 баллов по 5 предметам впервые за 25 лет проведения ЕГЭ. Рекордные показатели также отмечены в Кировской, Тюменской и Рязанской областях. А вот на Северном Кавказе и в некоторых отдаленных регионах число 100-бальников не превышает нескольких десятков. Некоторые распространенные способы омоложения не имеют доказанной эффективности, заявили специалисты по превентивной медицине. Как пишет Лента.ру, к ним они отнесли добавки для повышения уровня НАД+, большинство БАДов, внутривенные витаминные капельницы, инъекции некоторых пептидов и чрезмерное увлечение фитнес-гаджетами. Врачи подчеркнули, что ни одна добавка не заменит здорового образа жизни. А реальную пользу приносят лишь регулярная физическая активность, силовые тренировки, качественный сон, правильное питание, управление стрессом и социальные связи. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Александр Баркалов, служба информации Радио Ваня.
2: Центр комплексного развития детей и взрослых «Язнайка». Окажем помощь в учебе и обеспечим уверенность в знаниях. Подготовим к экзаменам по любым школьным предметам. Для малышей у нас есть группы раннего развития и логопед. Также мы ждем вас на летние тематические интенсивы. «Язнайка». Растем и развиваемся вместе. Наши адреса: Черногорская, 6 и Никитская, 114. Звоните 542-302.
0: Радио Ваня. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. Батарейки заряжают на успех. С 7 до 11 на «Радио Ваня».
3: Сильные волны, громкие люди. Ныряем за золотом, тонем в прелюдиях. Море предательское.

0: Здравствуйте, доброе утро, друзья. В первых строках сего послания хотелось бы всех поздравить с Днем семьи, любви и верности. Сегодня 8 июля, он отмечается. Ну и, конечно, мы про любовь решили поговорить в нашей группе ВКонтакте «Радио Ваня», в нашем телеграм-канале «Радио Ваня ФМ» и в нашем канале в Максе «Радио Ваня». Вы тоже можете писать о том, как вы встретили свою любовь. Елена отметилась в Максе. Мы познакомились с мужем на работе. Он пришел устраиваться и, знаете, был вообще не в моем вкусе. Но своей заботой и крепким плечом все-таки заманил в свои сети. В браке 11 лет, у нас прекрасная дочь, так что, девочки, пишет Елена, если вам сразу кто-то не приглянулся, ну, не в вашем, мол, вкусе, это еще вовсе не значит, что это не ваш будущий муж. Будьте аккуратнее, я бы сказала, бдительнее и внимательнее.
1: Отжал крепким плечом в свои сети. Оля Афанасьева, одно из ярких воспоминаний, когда я очень заболела, слегла с высокой температурой, ко мне пришел будущий муж и спросил, что тебе приготовить. Я сказала, хочу суп. Через час он сам приготовил борщ, и каково же было мое удивление, когда я стала его есть и увидела, что он с лапшой.
0: Да, борщ. Макаронами в борще покорил он женщину. Получается так.
1: Покорил ее вообще.
0: Да-да-да. Мила Страхова в нашей группе ВКонтакте написала, а мы встретились в детском саду номер 8. Меня перевели в другую группу, и у меня случилась любовь с первого взгляда. Такой красивый мальчик Вася Артюхович, похож на артиста Николая Рыбникова, был снисходителен ко мне. Если его ставили дежурным, не проверял чистоту моих ушей и рук. Обещал жениться и купить золотое кольцо. А как мы танцевали лезгинку. Нас даже в сон-час возили на выступление к рабочим. Тогда концерты были для тружеников в рабочий полдень, и вот мы выступали в составе коллектива артистов. Нам кричали «бис». К моему большому сожалению, Василий вместе со своей большой семьей переехал в Белоруссию. Но по сей день мои любимые фильмы — это «Девчата», «Высота» и «Весна на Заречной улице». Смотрю на Рыбникова и вспоминаю Ваську.
1: Ох,
0: она слезу сейчас прошибет. Мила, что ты делаешь?
1: Рваные нервы. Ага, Катерина в Максе. Мы с мужем познакомились в далеком 2010-м. Он мне предложил быть его девушкой. Но мы повстречались полгода, и наши пути разошлись. И ровно через 10 лет, в 2020-м, 8 марта, нас судьба опять свела. И вот 6 лет мы вместе воспитываем чудесных детей. Вот это любовь.
0: Друзья, если у вас есть такие же душещипательные истории, то, пожалуйста, пишите. Автор одного из комментариев сегодня получит в подарок фирменный шопер «Радио Ваня», красный, как сердце, которое символизирует любовь. Кому мы сегодня будем отдавать, понятия не имею, потому что, ну, все истории одна другой краше.
2: Батарейки заряжают на великие дела. С 7 до 11 на «Радио Ваня».

0: Реклама. Автостекла по оптовым ценам в Ветро. Каждому. Найдете дешевле? Сделаем скидку. Подробности по телефону 54-49-49. Вторая Волжская, 7.
1: Внимание! Выгодное воскресенье в мире здоровья. Теперь сдавать анализы со скидкой 15% можно в двух филиалах. Улица Титова, дом 15 и бульвар Маршала Василевского, 11, корпус 2. Ждем вас! Скидка на анализы собственной лаборатории не суммируется с другими скидками и акциями. Имеются противопоказания.
2: Электровелосипеды. И велосипеды для всех возрастов в наличии. Приезжайте. Чай на Индустриальную 95 в Байк 44. Покупай по выгодной цене. Байк 44.
0: Телефон рекламной службы Радио Ваня в Костроме 30 34 56. Радиоканал Гольфстрим

0: FM. Для лиц старше 12 лет.
1: Погода. Всем привет, на радио Ваня, в студии Александр Баркалов. Поговорим о погоде. Сегодня в Гаване будет весьма жарко. Днем температура воздуха поднимется до плюс 34. Лишь бы от такой жары там не начал плавиться асфальт. Зато Кострому жара обойдет стороной. Днем до плюс 20, ночью до плюс 18 градусов. В первой половине дня возможен небольшой дождь. Ветер юго-восточный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление пониженное. 744 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха 74%. Согласно сервису Яндекс.Погода.
0: Радио Ваня. Отличная погода. Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет. Фантастично. Фантастично. Энергично. Утреннее шоу «Батарейки» на Радио Ваня.

0: только во сне.
1: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Сегодня день семьи, любви и верности. Ну и, конечно, мы здесь решили поговорить о том, как вы встретили свою вторую половинку, вернее, у вас спросить, а вы рассказываете в нашей группе ВКонтакте, например, можно это сделать, как и сделала Юлечка Филь. У моей первой любви был мотоцикл Иш и отколотый передний зуб. А любовь не состоялась, так как я не хотела читать книгу «Эммануэль» и слушать его дурацкий депешмот. Мне нравились другие парни в группе «Кармен», о чем я ему и сообщила. И все. Любовь завяла. Улетел он на своем мотоцикле, цитата, «как сопля в платочек». Всех с праздником и доброе утро. Вот такая вот аллегория у Юльки.
2: Очень трогательно. Лилия в Максе познакомила со своим мужем в больнице. Он постоянно к нам приходил в отдел пить кофе. Я ему наливала, он уходил по своим делам. И я бы даже не замечала, что он как-то проявляет ко мне какой-либо интерес. И в один прекрасный день он пришел к моему доктору и стал приглашать меня на мультик. Причем спрашивал разрешение именно у моего врача.
1: Ну, конечно, может быть, доктор бы сказал, что вам нельзя передвигаться или там дышать свежим воздухом.
2: Да, то есть, ну, вот настолько деликатный мужчина. Я, конечно, обалдела. Доктор повернулась и сказала, что я сегодня иду в кино. Я кивнула. И мы пошли вечером после работы на мультик. Называется «Как приручить дракона». Ну вот приручил. Уже 6 лет вместе.
1: Просто «Как приручить дракона» очень интересно, да? Как будто с намеком с каким-то вот немножечко.
2: Ну,
1: Елена Исхакова, опять же, в нашей группе ВКонтакте. Поздравляю всех с великолепным праздником, днем семьи, любви и верности, пишет Леночка. С мужем я познакомилась 25 лет назад. 6 июля у нас была серебряная свадьба. В нем меня покорили необыкновенно голубые глаза и скромность. Он подъехал на остановке что-то спросить, уехал. А затем вернулся, и мы познакомились. «Дорогой мой муж Руслан», пишет Елена, «я тебя люблю и благодарю за наших прекрасных детей. Еще раз всех с праздником, обожаю радио Ваня, всем процветания».
2: И вот Аня нам написала в Максе: «22 года назад я родила прекрасную дочь по имени Маргарита. Хочу ей пожелать счастья, здоровья и найти любимого человека». Конкретизирует она. Мужчину желательно.
1: Ну, конечно, человек, родившийся 8 июля, в день семьи, любви и верности, не может быть несчастлив просто всему свое время. Знаете, кто-то вот в 19 лет встречает свою судьбу, кто-то, может быть, да, там, в 22, а кто-то и в 80. Да, такое случается, так что не теряем надежды, девочки.
0: Все, что ты любишь, на радио Ваня.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex, вы готовите? Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. О, Техноленд. ОГРН 198-47-06-0908. Санкт-Петербург.
2: Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, мне светло.
3: Душа поет, когда встречаешь новый день в ЖК «Светло». Выходишь из своего таунхауса на благоустроенную набережную. Любуешься озером, парками и садами. Живешь полной жизнью, в которой все рядом. Ресторан, коворкинг, фитнес, детский сад.
2: Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла.
3: Светло. Меняйте квартиру на таунхаус под Петербургом. Звоните 8-812-214-0000.
4: Мне светло.
5: Застройщик ООС и земельничный ручей. Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: Реклама. Радость, улыбки и признания на любые расстояния. Магазин «Розы 44». Букеты из роз любого объема всегда в наличии. Соберем для ваших любимых 51, 101 и даже 1001 розу. Она этого точно достойна. Круглосуточная доставка по городу и области. Синная, 18. Телефон 30 30 20.
7: Индивидуальный предприниматель Червяков Богдан Евгеньевич. ОГРН П 325 370 300 010 153.
8: 10 июля, 19:00, концерт «Холл Икра». Благотворительный вечер в поддержку Андрея Готовцева. 13-летнему костромичу нужна дорогостоящая терапия. На сцене известные музыканты нашего города. Вход 700 рублей, только в кассе в день концерта. Не сможете прийти? Расскажите друзьям. Даже маленькая помощь – большой вклад в общее дело. «Икра», 10 июля, 19:00.
7: 16+.
9: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Бесперебойные Пивоварова и Акопов. Батарейки на радио Ваня.

0: Радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
1: Стало известно, когда пройдет День города в Костроме. УЕФА может выдвинуть своего кандидата на пост президента ФИФА. Названы самые высокооплачиваемые подработки без стажа в России. Всем привет, на Радио Ваня, в студии с новостями Александр Баркалов. В этом году Кострома отметит 874-й день рождения, передает Кострома Тудей. Как сообщил глава города Олег Балаховец, праздничные мероприятия пройдут 8 и 9 августа. В программе десятки событий, в том числе театрализованное шествие, посвященное году единства народов России. Также отмечается, что подать заявку на участие в шествии можно уже сейчас. А самая оригинальная команда станет обладателем победного кубка за яркое художественное оформление. В УЕФА зреет план по смене президента ФИФА Джанни Инфантино после скандала с отменой красной карточки нападающему сборной США. Как пишет Лента.ру, об этом сообщил журналист The Guardian Роман Малина. По его данным, европейские функционеры готовят собственного кандидата на выборы 2027 года, опасаясь, что решение Инфантино было политическим вмешательством. Тем не менее, ранее глава ФИФА заявил, что будет баллотироваться на новый срок. Самыми высокооплачиваемыми подработками для соискателей без трудового стажа стали ремонтные работы, сообщают «Известия». В среднем работодатели предлагают 86 тысяч рублей в месяц. На втором месте – автомеханики без опыта – почти 84 тысячи. На третьем – строители – 76,5 тысяч. Также в топ-5 вошли мастера ногтевого сервиса и сварщики. По словам экспертов, компании все чаще готовы брать новичков, если навык можно освоить прямо на месте. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Александр Баркалов, служба информации, Радио Ваня.
0: Радио Ваня. Радиоканал Радио Ваня предназначен для слушателей старше 12 лет. Батарейки заряжаем на отлично. С 7 до 11 на Радио Ваня.

0: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Алексей Акопов, Варвара Пивоварова. Ох и праздник-то какой сегодня приятный. День семьи, любви и верности. Это вам не какой-нибудь там Святой Валентин. Это день Петра де Февронии. Ну, об этом мы и так сегодня подробно поговорим. А пока расскажу вам, что сегодня еще и отмечается Всемирный день борьбы с аллергией. Да, Алешка, это очень важно, ведь уже от березы изобрели вакцину, вернее, от ее пыльцы, а не то, что она за тобой бегает. Еще день обнаруженных заначек, и вот про заначки чуть подробнее остановимся.
1: Да, но мы решили взять атоном выше и расскажем о самых дорогих, крупнейших находках в мире. Итак, самым крупным найденным кладом в истории считаются сокровища храма Падманабхасвами в Индии. В 2011 году в 6 подземных хранилищах, да будет вам известно, было обнаружено около тонны золотых монет, драгоценности, золотые статуи и трон, общая стоимость которых оценивается, внимание, в более чем в 20 миллиардов долларов.
0: Ты представляешь, говорят, вот с собой да, в могилу не унесешь, а кто-то попытался
1: унесешь,
0: унести.
1: Да. Да. Далее давайте уже переместимся на Невскую землю, клад князей Нарышкиных. Итак, март 2012 года, Санкт-Петербург. При ремонте особняка Трубецких Нарышкиных на улице Чайковского, дом 29, строители нашли потайную комнату между вторым и третьим этажами здания. В ней хранилось более 2000 предметов, парадные столовые сервизы, ордена, драгоценности. Все вещи были бережно упакованы в газеты конца 1917 года, что позволило максимально точно датировать момент сокрытия коллекции. Большинство вещей было украшено гербом князя Нарышкиных, а отдельные изделия гербом дворян Сомовых. Это одни из самых крупных и состоятельных семейств тогдашней дореволюционной России. После обнаружения и долгих реставрационных работ уникальная коллекция была передана в музей-заповедник «Царское село». Около 700 наиболее ценных, редких предметов выставлены для обозрения в постоянной экспозиции, запомните, во второй антикамере Екатерининского дворца. Я специально посмотрел, во сколько обойдется нам это зрелище. 1600 рублей взрослый билет, 700 рублей детский.
0: Я вот думаю, люди такие вещи интересные хранили. А вот если ко мне в кладовку залезть, мне кажется, меня внуки проклянут.
2: Что это было? Батарейки в комплекте. Пивоварова и Акопов. С 7 до 11 на радио «Ваня».

0: Реклама. Жаркие скидки на золото и бриллианты в Приволжске на Ювелирной улице. Только до конца месяца покупайте золото от 7990 рублей за грамм. Ведь наши цены не миф, а реальность. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазины «Диамант», «Соколов», «Золотой стиль».
1: В Костромском государственном университете ты получаешь не только качественное образование, но и возможность жить ярко.
2: Множество студенческих объединений, конференции, конкурсы и фестивали. Здесь каждый найдет занятие по душе. Спорт, искусство, наука. Выбирай, что тебе ближе, и развивай свои таланты вместе с нами.
3: Костромской государственный университет. Сделай свои студенческие годы незабываемыми.
4: Электровелосипеды. И велосипеды для всех возрастов в наличии. Приезжай на Индустриальную 95 в Байк 44. Покупай по выгодной цене. Байк 44.
5: 10 июля, 19.00, концерт «Холл Икра». Благотворительный вечер в поддержку Андрея Готовцева. 13-летнему костромичу нужна дорогостоящая терапия. На сцене известные музыканты нашего города. Вход 700 рублей. Только в кассе в день концерта. Не сможете прийти? Расскажите друзьям. Даже маленькая помощь. Большой вклад в общее дело. «Икра». 10 июля.

0: июля, 19.00, 16+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Hello? Радиоканал «Гольфстрим FM» для лиц старше 12 лет.
2: Погода. Всем привет, на радио Ваня, в студии Александр Баркалов. Поговорим о погоде. Сегодня в Гаване будет весьма жарко. Днем температура воздуха поднимется до плюс 34. Лишь бы от такой жары там не начал плавиться асфальт. Зато Кострому жара обойдет стороной. Днем до плюс 20, ночью до плюс 18 градусов. В первой половине дня возможен небольшой дождь. Ветер юго-восточный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление пониженное. 744 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха 74%. Согласно сервису Яндекс.Погода.
1: Радио Ваня. Отличная погода. Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет. Смех. Смех. Зарядка для пресса. Утреннее шоу «Батарейки» на Радио Ваня.

0: зарядка.
1: На радио Ваня.
2: Ребятки дорогие, всем привет. Доброе утро, добрый день. Здесь батарейки, богомол обыкновенный и жужелица зернистая. Мы приглашаем вас в группу
3: радио. Радио Ваня ВКонтакте.
2: Сумасшедший дом. Да, да, заходите в нашу группу. И сегодня в умной зарядке мы загадали, ну, естественно, насекомое.
3: На картинке подсказки. Мужчина. Ну, я так предполагаю, что, судя по рукам, потому что только руки на фотографии мы видим, мужчина что-то записывает, составляет какой-то список. Что мы можем об этом мужчине сказать? Ну, во-первых, что у него не жарко, потому что он с длинным рукавом что-то на себя надел в том помещении, в котором он находится. Во-вторых, он не русский мужчина, потому что записывает что-то на иностранном. Хотя, с другой стороны, может, это русский мужчина, просто он учит какой-то иностранный язык.
2: Или уже владел им.
3: Да, и соответственно, пользуется, да. Я вот хотела тебя спросить, часто ли ты составляешь списки? Мужчина на фотографии явно составляет список. Составляешь ли ты списки, когда, например, ходишь в магазин?
2: Слушай, ну, понятное дело, что раньше я делал бумажные списки, от руки записывал, а сейчас, поскольку в смартфоне есть блокнот, я просто озаглавливаю, потому что сразу было понятно, что там, да, куда я иду, там аптека там, или какой-то гипермаркет. Естественно, да, составляю список для того, чтобы не потратить последнее, потому что я транжирофантастик, у меня деньги руки жмут постоянно.
3: Ты знаешь, есть такой новый модный анекдот, когда человек открывает, значит, мессенджер, а в мессенджере приходит сообщение от незнакомого человека, написано, значит, помидоры, огурцы, яйца, молоко, шоколадка, и человек пишет, кто это, что это, следующее сообщение, отстань. То есть кто-то составлял список, кому-то отправил. Ну, человек, который, видимо, не ведает о том, что есть блокноты. Итак, друзья, мы загадали сегодня насекомое, я еще раз напомню, картинка-подсказка у нас в группе, под ней пишите свои варианты ответов. Автор одного из правильных получит в подарок 2 билета на 3-й этап главных кольцевых автогонок на выносливость РЭК Гран-при Санкт-Петербурга, который пройдет 11 июля на автодроме Игора Драйв.
1: Дома, на работе, за рулем. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Твори добро на всей земле.
1: Твори добро другим во благо.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: утренняя зарядка.
1: На радио Ваня.
2: Ребятки, всем привет, доброе утро, добрый день. Здесь батарейки. Милости просим в группу радио Ваня ВКонтакте. Сегодня в умной зарядке загадали насекомое.
3: На картинке подсказки мужчина что-то пишет на листке бумаги, вернее, составляет какой-то список, но непонятно какой, потому что на иностранном языке делает это человек. Вот. Что вы предположили? Ну вот меня, конечно, поразило жук-рогач. Я не знаю, как бы откуда вот это вот все взялось. Может, потому что как-то он ручку неправильно держит, этот мужчина, и его пальцы похожи на рога. А еще есть вариант клоп. Мал клоп, да вонюч. Вот. А еще, например, есть муравей.
2: Я сейчас очень выразительно посмотрел на Варвару Теодоровну, чтобы вы понимали.
3: Это просто, да, вспомнилось выражение. А еще есть муравей, действительно. Человек, который четко все планирует, да, вот он как муравьишка такой, вот очень работящий и скрупулезный. Могло так показаться.
2: И дальновидный.
3: Например, человек дальновидный, конечно. Да, конечно. Ведь муравей, когда что-нибудь хватает и несет, он понимает, донесет он это все-таки до своего муравейника или нет. Есть еще оса и стрекоза. Стрекоз, кстати, давно не видела. Хотя нет, видела, у меня над басиком, над моим каркасным кружилась. Я говорю, улетай, стрекоза, у меня здесь куча всякого содержащего.
2: Бездельница!
3: Ну, я боялась, что она осядет и...
2: Побеспокоилась о насекомом?
3: Конечно, ну, я тебе говорю.
2: Сердце не на месте было из-за стрекозы, представляете?
3: Да, еще есть комар, и что? И очень много правильных ответов, вот что. Ну, конечно, человек на фотографии, на картинке подсказки пишет левой рукой, а это значит, что он левша. Левша, я напомню, был тульским оружейником, и, соответственно, в какой-то момент он со своими друзьями взялся за блоху и подковал ее. За блоху! Ну, конкретно левша, он делал гвоздики для подковы, представляете себе? И главное, что он это делал не под микроскопом, а как бы на глаз. Ну, представьте, да, подковать блоху. Да, конечно, это вымышленный персонаж, и тем не менее, вот такое вот пришло на ум автору, создателю этого, хотел сказать, документа. Итак, друзья, левша, правильный, блоха, правильный ответ.
2: Ну, естественно, самая близкая ассоциация, да, с насекомым. Поздравим Татьяну Зайцеву и вручим ей два билета на чемпионат кольцевых автогонок на выносливость РЭК Гран-при Санкт-Петербурга. Настоящий праздник для всей семьи. Развлечения по вкусу найдут и взрослые, и дети. В программе четырехчасовая гонка на выносливость со звездами российского автоспорта. 11 июля на автодроме Игора Драйв. Начало в 14.00. 0+.
1: Пивоварова и Акопов уже заряжены. Батарейки на радио Ваня.

0: заряда.
1: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
2: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же. И на этом давай закончим.

0: Особые приметы на радио Ваня.
1: Здравствуйте, русские народные люди и все люди на планете Земля. Я даже не знаю, стоит ли говорить, какой сегодня день. Мне кажется, все знают, какой день. По народным приметам, 8 июля – это день семьи, любви и верности. И, конечно же, в народе чтят память святых Петра и Февронии Муромских, покровителей семейного счастье. Вообще, по преданию, в этот день муж и жена должны трудиться вместе, не расставаясь надолго. И тогда их дом будет наполнен достатком, а отношения – гармонией и согласием. Если у вас нет общего бизнеса, то, пожалуйста, можете дома остаться оба. Она, значит, гладит белье, он гладит кота, и считается, что...
2: Да, кстати говоря...
1: Я просто от мужчины многого не жду.
2: Ну, будем реалистами в том-то и дело. Причем оба, и муж, и жена, могут все это делать в легкой одежде, потому что было такое пословие: после Ивана не надо жупана. Ну, Иван Купала был вчера, соответственно, а жупан, мы задались вопросом, мы сначала подумали, что это место соединения ног, вид сзади, а нет, оказывается, это кафтан, ну, то есть без теплой одежды можно обойтись, тем более, если вы работаете интенсивно, энергично вместе со своим...
1: Может, вы отмываете окна, например, да, давно бы уже пора, если у вас потеплело. В Санкт-Петербурге, кстати, потеплеет к выходным, точно никакой жупан не понадобится. А еще предки верили, что совместный труд не только укрепляет хозяйство, но и духовную связь между супругами. А существует народное поверье, по которому Феврония носила и другое имя – Русальница. Люди верили, что именно 8 июля она защищает мореплавателей и рыбаков. А нам ли не смотреть пристально на это поверье? Мы живем около моря, мы даже сейчас находимся около Финского залива, буквально в нескольких шагах.
2: Да, вот этот микрорайон, где мы сейчас обитаем, называется «Гавань».
1: Вот, пожалуйста, вам, и поэтому никакая русалка, если очень хорошо попросить, не утащит ни меня, ни тем более Алешку. Еще в этот день принято проводить время с близкими, занимаясь совместными делами, устроить семейный ужин, прогулку на природе, да просто по душам поговорить. Одиноким рекомендуется открыться новым знакомством. Какие, Алешка, сейчас у нас там есть Баду, Тиндер и Mail.ru, Лав и так далее, чтобы вот взять,
2: ну,
1: и...
2: Ты практически все перечислила.
1: Откуда ты знаешь, спросил бы меня.
2: Ну, ты девушка опытная.
1: Еще сегодня загружаем, значит, свои профили, и все дружненько знакомимся. Говорят, что именно сегодня вероятность встретить свою судьбу увеличивается в разы.
2: Да, самый хороший клей. Клеить друг друга сегодня к большой удаче.
1: Главное, чтоб не слиплось.
0: Батарейки работают как часы. С 7 до 11 на радио Ваня.

0: песни. Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио Ваня.
1: Школьная дискотека. Дискотека. Фабрика звезд. Латино Дэнс. Еще больше отличных песен слушайте в музыкальных потоках на радиованя.ру. 12+. Все, что ты любишь на радио Ваня.

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
1: На маршруте автобуса номер 4 появилась новая остановка. В Госдуме предложили ввести единую выплату в 20 тысяч рублей за брак более 50 лет. Названы сферы с самым быстрым ростом медианных зарплат. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Александр Баркалов. На маршруте автобуса номер 4 уже появилась новая остановка – улица Горная, передает пресс-служба городской администрации. Отмечается, что новая остановка сделана для удобства пассажиров. Она расположена возле дома номер 2 по улице Лесной при следовании автобусов от озера Святого в сторону ТРЦ «Солнечный». В создании дополнительного остановочного пункта улица Горная для маршрута номер 4 позволит обеспечить для пассажиров более удобную пешую доступность к набережной Волги и речному причалу. В Госдуме предложили установить единую федеральную выплату для супругов, проживших в браке 50 лет и более, в размере 20 тысяч рублей с последующей индексацией. Как сообщает «Известия», с такой инициативой выступила глава Совета матерей Татьяна Буцкая. Отмечается, что обращение направлено в Минтруд. По ее мнению, такая мера укрепит институт семьи и станет примером для подражания. Сейчас подобные выплаты существуют лишь в некоторых регионах. Также напомню, что ранее в Совете Федерации обсуждалась идея отменить госпошлину за регистрацию брака. В первой половине текущего года медианные зарплаты значительно выросли в ряде отраслей, пишет Лента.ру. Лидерами стали сельское хозяйство, добыча полезных ископаемых и страхование. В топ-5 также вошли рабочие специальности и ритейл. При этом эксперты отмечают, что общая зарплатная гонка в России постепенно замедляется. При этом специалисты предупреждают, что при смене работы автоматической прибавки ждать не стоит. Компании будут тщательнее оценивать новых сотрудников. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Александр Баркалов, служба информации «Радио Ваня».
0: «Радио Ваня». Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. «Батарейки». Заряженное шоу на «Радио Ваня».

0: Гороскоп для Вани и для Ани.
1: Овны женщины, вполне вероятно, что идеи, которые раньше вам казались интересными, заменят кардинально новые планы.
2: Овны мужчины, самые впечатлительные, в этот день не раз успеют и влюбиться, и разочароваться в объекте своего романтического увлечения.
1: Тельцы женщины, люди, которые стремятся завоевать ваше доверие и симпатию, не так просты и искренни, какими кажутся на первый взгляд.
2: Тельцы мужчины, будьте готовы к активным действиям, сегодня вам вряд ли захочется сидеть на месте.
1: Близнецы женщины, стоит поговорить с руководством о возможном развитии вашей карьеры. Идеи сами вас найдут.
2: Близнецы мужчины, вы прекрасно выглядите и не сможете пожаловаться на недостаток внимания.
1: Раки женщины, у вас будет шанс добиться того, что раньше казалось почти невероятным.
2: Раки мужчины, любые тщательно подготовленные мероприятия пройдут сегодня блестяще.
1: Львы женщины, с покупками лучше не спешить. Есть риск приобрести ненужную и дорогую вещь.
2: Львы мужчины, не бойтесь начинать новые дела, если старые не закончены, все успеете в срок.
1: Девы-женщины, искренний разговор с близким человеком позволит избежать досадных недоразумений.
2: Девы-мужчины, появятся интересные творческие замыслы, реализацию которых лучше не откладывать.
1: Весы-женщины, строя планы на сегодня, имейте в виду, возможно, их придется поменять из-за непредвиденных обстоятельств.
2: Весы-мужчины, не все события будут вызывать у вас радость и восторг, но сохранять оптимизм все же получится.
1: Скорпионы-женщины, прежде чем сделать какой-то важный шаг, убедитесь, что дождались благоприятного момента.
2: Скорпионы-мужчины, о сделанных в этот день покупках вы точно не пожалеете.
1: Стрельцы-женщины, вторая половина дня обещает удачные поездки, а также встречи с людьми, которые окажут вам услуги.
2: Стрельцы-мужчины, день пройдет хорошо, если вы не станете спешить сами и торопить других.
1: Козероги-женщины, стоит напомнить о себе давним деловым партнерам, им это польстит.
2: Козероги-мужчины, может возникнуть необходимость куда-нибудь срочно съездить, но вы будете этому только рады.
1: Водолеи-женщины, для достижения успеха потребуется терпение, настойчивость и целеустремленность.
2: Водолеи мужчины, отношения с близкими будут складываться ровно, и никто не испортит вам настроение колючим замечанием.
1: Рыбы-женщины, если вы не рассчитываете добиться всего и сразу, то будете вполне довольны тем, как развиваются события.
2: Рыбы-мужчины, велика вероятность заручиться поддержкой тех, кто способен изменить вашу жизнь к лучшему.
1: Здесь весы, Алексей Акопов.
2: И овен, Варвара Пивоварова.
1: Доброе утро.
0: Радио Ваня. Пивоварова и Акопов. Утреннее шоу на Радио Ваня. Разбуди.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт, у вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой, или просто не хочется об этом думать. Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex, вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. О, Техноленд. ОГРН 197-9847-06-0908. Санкт-Петербург.
2: Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, мне светло.
3: Душа поет, когда встречаешь новый день в ЖК «Светло». Выходишь из своего таунхауса на благоустроенную набережную. Любуешься озером, парками и садами. Живешь полной жизнью, в которой все рядом. Ресторан, коворкинг, фитнес, детский сад.
2: Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла.
3: Светло. Меняйте квартиру на таунхаус под Петербургом. Звоните 8-812-214-0000.
4: Мне светло.
5: Застройщик ООС и «Мельничный ручей». Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: Реклама. Вечная память достойна настоящего камня. Компания «Гранит-44» создает изделия из природного гранита и мрамора. Красота, прочность и долговечность гарантированы. Низкие цены. Сделайте правильный выбор. Наш адрес «Гранит-44», город Кострома, Московская улица, 55/2, ИТЦ «Солнечный», а также город Буй, улица Социализма, 25, телефон 499-700. Работаем по всей области. Сайт granit44.ru.
7: Цветы – это не просто подарок, это проявление любви и нежности. В «Розы 44» – огромный выбор цветов по самым приятным ценам. Доставка круглосуточно. Телефон 30-30-00. Окунитесь в мир красоты и аромата. Вместе с «Розы 44», Синая, 18. Мы работаем без перерыва и выходных.
8: Индивидуальный предприниматель Червяков Богдан Евгеньевич. ОГРН П-325-370-00-10-153.
9: Электровелосипеды. И велосипеды для всех возрастов в наличии. Приезжай на Индустриальную 95 в Байк 44. Покупай по выгодной цене. Байк 44.
10: 10 июля, 19:00. Концерт «Холл Икра». Благотворительный вечер в поддержку Андрея Готовцева. 13-летнему костромичу нужна дорогостоящая терапия. На сцене известные музыканты нашего города. Вход 700 рублей. Только в кассе в день концерта. Не сможете прийти? Расскажите друзьям. Даже маленькая помощь. Большой вклад в общее дело. «Икра». 10 июля, 19:00.
11: 16+.
12: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Батарейки. Энергетически заряженное шоу. С 7 до 11 на Радио Ваня.

0: Звездный час. Звездотека.
1: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Сегодня среда, а значит, в нашей рубрике «Звездотека» подрубрика «А вдруг хит?». А начать хотелось бы с новости. Тут, значит, в Госдуме предложили раскрывать гонорары артистов, выступающих за счет бюджета. Депутаты уверены, что местные администрации и бюджетные учреждения, которые организуют концерты, должны публиковать на своих сайтах понятную карточку расходов на выступление того или иного артиста. Там должно быть указана дата мероприятия, место, заказчик, источник денег, имя артиста или коллектива и общая стоимость контракта, и, в общем-то, гонорар самого исполнителя. И сегодня в нашей «Звездотеке» исполнитель, гонорар которого не то чтобы неизвестен, он и сам не особо нам, по крайней мере, известен, но вполне себе возможно, сейчас вы проникнетесь.
2: Вот, собственно, собранная по крупицам информация из глобальной сети. Исполнителя с псевдонимом Ник Рус в СМИ называют фрешмен, привлекший внимание фанатов англоязычными композициями. Первое значение этого выражения по словарю «новичок» — кто-то в своем деле не слишком опытный. Но к Нику Рузу это совершенно не подходит. До того, как молодой певец привлек к себе пристальное внимание музыкальных критиков после релиза «Оковы», его композиция «Лето 21-го года», он минимум 3 года отлично проявлял себя как соло, так и в комбо с другими артистами. К Нику более подходит другое значение слова «фрешмен». Очень перспективный артист, который вот-вот выстрелит.
1: А выстрелит ли он в эфире «Радио Ваня»? Решать только вам. Заходите в нашу группу ВКонтакте и слушайте композицию, голосуйте за нее. Ну и, конечно же, слушайте прямо сейчас. Ник Рус, «Аста ла виста». Бэйба хотела сказать, но там без бэйбы.

0: Ребятки, всем привет, доброе утро, добрый день, батарейки. Сегодня среда, 8 июля, день семьи, любви и верности. И вы рассказываете нам свои лав-стори. Например, в нашем канале в Максе Анастасия написала: «Всех с праздником, мы с мужем впервые увиделись в маршрутке, но не познакомились. И спустя 3 месяца пишет в интернете парень, приглашает на свидание в кино». И представьте наше удивление, когда мы увидели друг друга в кинотеатре и вспомнили, что взглядами тоже познакомились с той самой маршрутки. Мы бы не могли подобрать слов, просто остолбенели, проболтали весь вечер, смеялись и вспоминали тот день. Как говорится, если суждено судьбой быть вместе, так оно и будет. И вот мы 14 лет уже в любви, и 2 сына у нас прекрасных. Елисей, ну и, соответственно, Тимофей.
1: Только хотела сказать, что от судьбы не убежишь. Еще одно сообщение от Алены. Познакомились с мужем на работе, и первое свидание у нас было как раз 8 июля. Посидели в кафе, погуляли в парке, а он меня никак не целует. Я подумала, какой застенчивый. И только когда приехала моя маршрутка, он созрел, ну, то есть по-быстрому перед отъездом. И вот прошло уже 15 лет, этот день у нас стал годовщиной. Люблю тебя, родной, пишет Алена.
0: Девушка по фамилии Забабурина, если я правильно прочитал латиницей написанное слово. В Максе пишет: «Всех с праздником, я своего мужа встретила очень обычно, в кино, сидели рядом. Все на меня такой поглядывал, а мы с подругой купили в буфете пирожное, и я его с удовольствием ела. Потом, заметив, что он все поглядывает, говорю: что смотришь, пирожное, что ли, хочешь? Он, не сказав ни слова, пошел потом за нами, узнал, где я живу».
1: Маньяк какой-то.
0: Жуть. И вот уже 41 год мы вместе. Рита, город Орск.
1: Я, знаешь, почему-то представила себе вот этого вот Рокфора из мультика «Дональд Дак», как он за сыром все время куда-то мчит, и вот тут точно так же за пироженкой побежал. Надежда Анатольевна: «Своего любимого человека встретила на работе. Я перевелась на новую должность, директор магазина, и у меня не было коллектива. Виталий пришел ко мне на помощь 5 февраля. Работал в компании он кладовщиком. У нас произошла искра с первого взгляда», пишет Надежда Анатольевна. «И с нашей первой встречи мы больше не расставались. Завтра у нас свадьба».
2: Ах, это свадьба пела и плясала.
0: Ольга Панина: «Мы с мужем познакомились на дискотеке в 93-м. И там играла медленная музыка, объявили, соответственно, белый танец. И стояли 3 парня, один высокий, другой чуть-чуть пониже, третий еще ниже. Спрашиваю подруги, кого пригласить. Она говорит: а бери самого высокого. Я и пригласила. 3,5 года встречались, он ждал, пока я закончу институт. Мы поженились».
1: Ты сейчас скажешь 3,5 метра. Да. Да, закончил институт.
0: Это только без головы, да? Да. Живем уже 29 лет, вместе 33 года, город Энгельс, Саратовская область.
1: Ну и еще одно сообщение от Натальи. «Любовь с первого взгляда 35 лет назад в автобусе на работу у меня случилось. Защитил от пьяного хулигана. Первый наш борщ варили с 6 вечера до 2 ночи. Ждали, когда свекла сварится. Любим и ценим друг друга до сих пор. Всем желаю найти вторую половинку. Любовь есть, друзья», пишет Наталья. «Есть борщ в 2 часа ночи, добавлю я».
3: Бесперебойные Пивоварова и Акопов. Батарейки на радио «Ваня».

0: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Мы сегодня собирали любовные истории. Очень жаль, что все прочитать в эфире не удается, потому что времени мало, а историй много. Но какие же они великолепные. День семьи, любви и верности отмечается в России 8 июля. И в честь этого прекрасного дня мы еще немножечко почитаем ваших историй. Я счастлива во втором браке уже 15 лет, пишет нам Наталья Халецкая в нашей группе ВКонтакте «Радио Ваня». И как-то дочка спросила: «Мам, а как вы с папой встретились?» А я ей говорю: «Твой папа практически с крыши на меня упал. Дело в том, что мой будущий муж со своим братом обшивали у соседей дом сайдингом. Я ему приглянулась, сверху просто меня увидел. И я, значит, пошла в магазин за хлебушком». Нет, он не упал в прямом смысле с крыши. Он ей встретился на обратном пути и говорит: «У тебя парень есть?» Я говорю: «Нету». Он говорит: «Я буду твоим парнем». А я подумала: ничего себе наглый. В общем, дорогой Сережа, ну, все, да, поняли, что с Сережей Наташа уже много лет. Если ты слушаешь сейчас радио, знай, я очень тебя люблю. Спасибо за нашу прекрасную дочь и за то, что моего сына принял как своего.
1: Ольга Федоренко, мы вместе 25 лет, судьба свела нас в школе на выпускном. Мой будущий муж пригласил меня потанцевать, проводил домой. По дороге встретили соседку, которая захлопнула дверь в квартиру, и не открыть было и никак. Комплекция моего избранника на тот момент, обратите внимание, иронию Ольги, позволила залезть в форточку на первом этаже, открыть дверь. И я сейчас с ним, как за каменной стеной, у нас двое замечательных детей, дочь и сын. Всем счастья, любви, цените и уважайте друг друга.
0: А у Юли Витальевны, посмотри, какая история. На первом свидании мой будущий муж Алексей укусил меня за ногу через джинсы. Я мазала синяк и не могла не думать о нем. Осенью будет 8 лет совместной жизни. Вот так вот коротко, но емко.
1: Надежда пишет в нашем канале в Максе: «Хочу поздравить с праздником своего любимого мужа Димку. Сидит рядом и слушает радио Ваня и не подозревает, что сейчас может услышать поздравление в прямом эфире. А познакомились мы в ВКонтакте. В жизни никогда не ставила лайки мужскому полу, а тут так потянуло. И вот уже 23 сентября будет как 9 лет. Мы муж и жена. Ребятки, обнимаем вас».
0: Надя залайкала Димку. И очень много благодарностей и историй. Еще раз повторюсь, жаль, что эфирного времени не так много, чтобы зачитать все истории. Но историю победительницы, конечно же, мы озвучим прямо сейчас.
1: Это Екатерина Девяткина. Своего мужа встретила в автошколе. Он мне понравился с первого взгляда. Все занятия сидела, любовалась им. Но подходить и знакомиться не стала. Была замужем. Спустя полгода с первым мужем мы все-таки развелись. Я зарегистрировалась на сайте знакомств. И мне написал один паренек. Стали переписываться. Потом он предложил приехать за мной на работу. И каково же было мое удивление, когда он вышел из машины, и я увидела, что это был тот самый молодой человек, который мне понравился в автошколе. Женаты мы уже в итоге 17 лет. Сын и дочь. Люблю его безумно. Я в данный момент в командировке. Он сейчас тоже слушает радио Ваня. Передаю ему привет. Дима, я тебя люблю.
0: Дорогая Катя, мы вас поздравляем и вручаем фирменную сумку «Шопер» от радио Ваня.
2: Пивоварова и Акопов. Зарядили? Не забыли? Батарейки. Утреннее шоу на радио Ваня. Он идет по...

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
1: В Костроме пройдет фестиваль искусств «Город дышит». Названы сроки появления нового российского электромобиля. Россиянам раскрыли порядок действий при желании вернуться на прежнюю работу. Всем привет на Радио Ваня. В студии с новостями Александр Баркалов. В центре Костромы с 4 по 8 августа состоится фестиваль искусств «Город дышит». Как передает Кострома Тудей, принять участие в нем могут как профессионалы, так и любители, артисты, творческие коллективы и студенты. Отмечу, что заявки принимаются до 15 июля. Участников ждут мастер-классы от наставников и выступления перед зрителями. А 8 августа на Сусанинской площади пройдет гала-концерт с участием лучших артистов и специальных звездных гостей. Компания Evolute объявила о старте производства и продаж новой модели – кроссовера iSky. Как сообщают «Известия», презентация состоялась на выставке «Иннопром» в Екатеринбурге. Модель займет нишу между существующими iJoy и iSpace. Отмечается, что автомобиль оснащен электродвигателем мощностью 218 лошадиных сил, запас хода до 424 километров. Также в оснащение входит панорамная крыша, мультимедийный экран на 14,6 дюймов и камеры кругового обзора. Увольнение и последующее возвращение в ту же компанию не дают преимуществ по стажу, рассказали специалисты. Как пишет «Лента.ру», работодатель может установить новому старому сотруднику испытательный срок до 3 месяцев и пересмотреть условия договора. Отпуск же будет начисляться с даты повторного трудоустройства. В то же время специалисты не советуют сейчас менять работу ради зарплаты, так как компании ужесточают требования к новичкам. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Александр Баркалов, служба информации «Радио Ваня».
0: «Радио Ваня». Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. «Ваня, Ваня». «Радио Ваня». Чтобы...

знаешь, и подумала, мне кажется, что я тебя люблю. А может, нет. А может быть, и да. А может быть, хоть ты сволочь, я тебя все равно люблю.

0: Реклама. Вечная память достойна настоящего камня. Компания «Гранит-44» создает изделия из природного гранита и мрамора. Красота, прочность и долговечность гарантированы. Низкие цены. Сделайте правильный выбор. Наш адрес: «Гранит-44», город Кострома, Московская улица, 55/2, ИТЦ «Солнечный», а также город Буй, улица Социализма, 25, телефон 499-700. Работаем по всей области. Сайт «Гранит-44.ру».
1: 10 июля, 19:00, концерт «Холл Икра». Благотворительный вечер в поддержку Андрея Готовцева. 13-летнему костромичу нужна дорогостоящая терапия. На сцене известные музыканты нашего города. Вход 700 рублей. Только в кассе в день концерта. Не сможете прийти? Расскажите друзьям. Даже маленькая помощь. Большой вклад в общее дело. «Икра». 10 июля, 19:00.
2: 16+.
3: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Ваня, Ваня, радио Ваня, ближе и роднее.
4: Что если душам на небе до рождения суждено подписать договор только с теми, кого любят давным-давно?
5: А потом нам стирают память,
4: отправляя на землю жить, поменяв нас опять местами, чтобы

одинаковы приговоры, пожизненный срок. Значит, если сдаешь экзамен, ты, начинается новый урок.

0: радио Ваня.
1: Твое имя плюс мое на стене знает целый двор о тебе и обо мне. Наблюдая с высоты, виден целый мир.

0: Ноль готовить не хотите? В Поварёшку приходите. Вкусно, быстро, досыта. Вас накормят повара. Столовая Поварёшка. Всегда вкусно. Как дома. Улица Петра Щербины, 7/3.
1: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56.
2: Все, что ты любишь. «Радио Ваня». Ближе и роднее.
3: Ароматы ванили.

0: Радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
1: Спонсор программы – Центр комплексного развития детей и взрослых «Язнайка» и ИП «Пивоваров». Кострома оказалась в золотой середине рейтинга новостроек. Названы регионы лидеры по числу 100-бальников ЕГЭ за основной период. Врачи назвали популярные, но бесполезные методы омоложения. Всем привет на Радио Ваня, в студии с новостями Александр Баркалов. По данным исследования РИА Новости, в прошлом году в Костроме введено в эксплуатацию почти 150 тысяч квадратных метров нового жилья, передает Кострома Тудей. В пересчете на каждого жителя это около половины квадратного метра. С этим показателем город занял 58-ю строчку общероссийского рейтинга. Для сравнения, Иваново на 51-м месте, а Ярославль на 67-м. Тем временем лидерами по вводу жилья на душу населения стали Кызыл, Краснодар и Тюмень, а аутсайдером – Мурманск. С результатом 0,3 квадратного метра на человека. В основной период ЕГЭ 2026 года наибольшее число выпускников, получивших 100 баллов, зафиксировано в Санкт-Петербурге – 914 человек, Московской области – 836, Татарстане – 459 и Краснодарском крае – 416. Как сообщают «Известия», в Москве ученица предпрофкласса набрала 500 баллов по 5 предметам впервые за 25 лет проведения ЕГЭ. Рекордные показатели также отмечены в Кировской, Тюменской и Рязанской областях. А вот на Северном Кавказе и в некоторых отдаленных регионах число 100-бальников не превышает нескольких десятков. Некоторые распространенные способы омоложения не имеют доказанной эффективности, заявили специалисты по превентивной медицине. Как пишет Лента.ру, к ним они отнесли добавки для повышения уровня НАД+, большинство БАДов, внутривенные витаминные капельницы, инъекции некоторых пептидов и чрезмерное увлечение фитнес-гаджетами. Врачи подчеркнули, что ни одна добавка не заменит здорового образа жизни. А реальную пользу приносят лишь регулярная физическая активность, силовые тренировки, качественный сон, правильное питание, управление стрессом и социальные связи. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Александр Баркалов, служба информации Радио Ваня.
2: Центр комплексного развития детей и взрослых «Язнайка». Окажем помощь в учебе и обеспечим уверенность в знаниях. Подготовим к экзаменам по любым школьным предметам. Для малышей у нас есть группы раннего развития и логопед. Также мы ждем вас на летние тематические интенсивы. «Язнайка». Растем и развиваемся вместе. Наши адреса: Черногорская, 6 и Никитская, 114. Звоните 542-302.
0: Радио Ваня. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио «Ваня».
1: У меня небольшое кафе, не хочу покупать лишнее железо и ставить компьютер.
2: Тогда посмотри Рестик, он теперь удобно работает с телефона.
1: А что можно делать?
2: Управлять меню, складом, доставкой, QR-меню, заказами, сотрудниками и настройками.
1: А официанты и администратор?
2: Тоже могут работать с телефонов, даже личных, если вы дадите доступ.
1: То есть можно начать проще?
2: Да, телефон Рестика и 15 минут на запуск. Остальное подключите, когда понадобится.
1: Нормально.
2: Промокод «Радио Ваня». 3 месяца бесплатно. Restik.com.
3: Нелихие 90-е. Веселый дэнс. Медляки. Техно-дэнс. Еще больше отличных песен слушайте в музыкальных потоках на radiovania.ru. 12+. Реклама.
4: Автостекла по оптовым ценам в «Ветро». Каждому. Найдете дешевле? Сделаем скидку. Подробности по телефону 54 49 49. Вторая Волжская, 7.

0: Класс на МРТ. Новый аппарат. Телефон 4942 421515. Имеются противопоказания, необходима консультация со специалистом.
1: Цветы – это не просто подарок. Это проявление любви и нежности. В «Розы 44». Огромный выбор цветов по самым приятным ценам. Доставка круглосуточно. Телефон 30 30 00. Окунитесь в мир красоты и аромата. Вместе с «Розы 44». Синая, 18. Мы работаем без перерыва и выходных.
2: Индивидуальный предприниматель Червяков Богдан Евгеньевич. ОГРН П-325-370-00-10-153.
3: Электровелосипеды и велосипеды для всех возрастов в наличии. Приезжай на Индустриальную 95 в Байк 44. Покупай по выгодной цене. Байк 44.
4: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло!

0: стоят девчонки, юбки по колено.
1: Перехода метрополитена.
0: Но радио Ваня ближе и роднее.

0: радио Ваня.
1: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по краю, любить, дорожить мечтой.

0: предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня. Радио Ваня.
1: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex. Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 107-98-47-06-0908. Санкт-Петербург.
2: Выручка просела. Гостей меньше, чек ниже. Что вообще произошло?
3: В Ристик можно спросить AI-ассистента.
2: Прям так и написать?
3: Да. Сравни выручку гостей и средний чек за неделю. Он поможет увидеть, где просадка.
2: А дальше?
3: Можно попросить идеи. Какие позиции усилить, какую комбо собрать, какую акцию запустить.
2: Это уже похоже на нормального помощника.
3: Промокод «Радио Ваня». 3 месяца бесплатно. Ristik.com.
4: Реклама. Вечная память достойна настоящего камня. Компания «Гранит 44» создает изделия из природного гранита и мрамора. Красота, прочность и долговечность гарантированы. Низкие цены. Сделайте правильный выбор. Наш адрес «Гранит 44», город Кострома, Московская улица 55/2, ИТЦ «Солнечный», а также город Буй, улица Социализма 25, телефон 499-700. Работаем по всей области. Сайт granit44.ru.
5: 10 июля, 19:00, концерт «Холл Икра». Благотворительный вечер в поддержку Андрея Готовцева. 13-летнему костромичу нужна дорогостоящая терапия. На сцене известные музыканты нашего города. Вход 700 рублей, только в кассе в день концерта. Не сможете прийти? Расскажите друзьям. Даже маленькая помощь – большой вклад в общее дело. «Икра», 10 июля, 19:00. 16+.
6: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56.
7: Ваня! Радио Ваня!

0: ближе и роднее. Радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
1: На маршруте автобуса номер 4 появилась новая остановка. В Госдуме предложили ввести единую выплату в 20 тысяч рублей за брак более 50 лет. Названы сферы с самым быстрым ростом медианных зарплат. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Александр Баркалов. На маршруте автобуса номер 4 уже появилась новая остановка – улица Горная, передает пресс-служба городской администрации. Отмечается, что новая остановка сделана для удобства пассажиров. Она расположена возле дома номер 2 по улице Лесной при следовании автобусов от озера Святого в сторону ТРЦ «Солнечный». В создании дополнительного остановочного пункта улица Горная для маршрута номер 4 позволит обеспечить для пассажиров более удобную пешую доступность к набережной Волги и речному причалу. В Госдуме предложили установить единую федеральную выплату для супругов, проживших в браке 50 лет и более, в размере 20 тысяч рублей с последующей индексацией. Как сообщает «Известия», с такой инициативой выступила глава Совета матерей Татьяна Буцкая. Отмечается, что обращение направлено в Минтруд. По ее мнению, такая мера укрепит институт семьи и станет примером для подражания. Сейчас подобные выплаты существуют лишь в некоторых регионах. Также напомню, что ранее в Совете Федерации обсуждалась идея отменить госпошлину за регистрацию брака. В первой половине текущего года медианные зарплаты значительно выросли в ряде отраслей, пишет Лента.ру. Лидерами стали сельское хозяйство, добыча полезных ископаемых и страхование. В топ-5 также вошли рабочие специальности и ритейл. При этом эксперты отмечают, что общая зарплатная гонка в России постепенно замедляется. При этом специалисты предупреждают, что при смене работы автоматической прибавки ждать не стоит. Компании будут тщательнее оценивать новых сотрудников. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Александр Баркалов, служба информации «Радио Ваня».
0: «Радио Ваня». Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. «Ваня». «Радио Ваня».

0: Реклама. Жаркие скидки на золото и бриллианты в Приволжске на Ювелирной улице. Только до конца месяца покупайте золото от 7990 рублей за грамм. Ведь наши цены не миф, а реальность. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазины «Диамант», «Соколов», «Золотой стиль».
1: Ваш ребенок готовится к поступлению в ВУЗ? В Костромском государственном университете мы понимаем, как важно внимание и поддержка в первые годы обучения. Поэтому к каждой группе первокурсников прикреплен куратор-преподаватель.
2: Я помогу вашему ребенку адаптироваться, отвечу на вопросы и поддержу в любой ситуации.
3: Костромской государственный университет. Уверенность в завтрашнем дне вашего ребенка.
4: 10 июля, 19.00. Концерт «Холл Икра». Благотворительный вечер в поддержку Андрея Готовцева. 13-летнему костромичу нужна дорогостоящая терапия. На сцене известные музыканты нашего города. Вход 700 города. Вход 700 рублей. Только в кассе в день концерта. Не сможете прийти? Расскажите друзьям.

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
1: В Костроме пройдет фестиваль искусств «Город дышит». Названы сроки появления нового российского электромобиля. Россиянам раскрыли порядок действий при желании вернуться на прежнюю работу. Всем привет на Радио Ваня, в студии с новостями Александр Баркалов. В центре Костромы с 4 по 8 августа состоится фестиваль искусств «Город дышит». Как передает Кострома Тудей, принять участие в нем могут как профессионалы, так и любители, артисты, творческие коллективы и студенты. Отмечу, что заявки принимаются до 15 июля. Участников ждут мастер-классы от наставников и выступления перед зрителями. А 8 августа на Сусанинской площади пройдет гала-концерт с участием лучших артистов и специальных звездных гостей. Компания Evolute объявила о старте производства и продаж новой модели – кроссовера iSky. Как сообщают «Известия», презентация состоялась на выставке «Иннопром» в Екатеринбурге. Модель займет нишу между существующими iJoy и iSpace. Отмечается, что автомобиль оснащен электродвигателем мощностью 218 лошадиных сил, запас хода до 424 километров. Также в оснащение входит панорамная крыша, мультимедийный экран на 14,6 дюймов и камеры кругового обзора. Увольнение и последующее возвращение в ту же компанию не дают преимуществ по стажу, рассказали специалисты. Как пишет Лента.ру, работодатель может установить новому старому сотруднику испытательный срок до 3 месяцев и пересмотреть условия договора. Отпуск же будет начисляться с даты повторного трудоустройства. В то же время специалисты не советуют сейчас менять работу ради зарплаты, так как компании ужесточают требования к новичкам. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Александр Баркалов, служба информации Радио Ваня.
0: Радио Ваня. Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет. Ваня. Радио Ваня.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, мне светло.
2: Душа поет, когда встречаешь новый день в ЖК «Светло». Выходишь из своего таунхауса на благоустроенную набережную. Любуешься озером, парками и садами. Живешь полной жизнью, в которой все рядом. Ресторан, коворкинг, фитнес, детский сад.
1: Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла.
2: Светло. Меняйте квартиру на таунхаус под Петербургом. Звоните 8-812-214-0000.
3: Не светло.
4: Застройщик ООС «СМ Мельничный ручей». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Реклама. Вечная память достойна настоящего камня. Компания «Гранит-44» создает изделия из природного гранита и мрамора. Красота, прочность и долговечность гарантированы. Низкие цены. Сделайте правильный выбор. Наш адрес «Гранит-44», город Кострома, Московская улица, 55/2, ИТЦ «Солнечный», а также город Буй, улица Социализма, 25, телефон 25, телефон 499-700. Работаем по всей области. Сайт «Гранит-44».

0: для всех возрастов в наличии. Приезжай на Индустриальную 95 в Байк 44. Покупай по выгодной цене. Байк 44. 10 июля, 19.00, концерт «Холл Икра». Благотворительный вечер в поддержку Андрея Готовцева. 13-летнему костромичу нужна дорогостоящая терапия. На сцене известные музыканты нашего города. Вход 700 рублей, только в кассе в день концерта. Не сможете прийти? Расскажите друзьям. Даже маленькая помощь – большой вклад в общее дело. «Икра», 10 июля, 19.00.
1: 16+. Телефон рекламной службы «Радио Ваня в Костроме». 30.

0: Радио Ваня.
1: Вот танцуют девочки, кольца, серьги, фенечки. Вот танцуют мальчики, девочки влюбляются. Только бы родители это не увидели, не забрали нас домой.

0: «Это ты, это я, между нами молния».
1: С электрическим разрядом 220.
0: Слышь, радио Ваня, ближе и роднее.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио Ваня.
1: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex, вы готовите? Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
2: Ярко, легко. Радио Ваня. Ближе и роднее.
3: Вот и все. Знакомые стены стали стенами, больше ничем. Воздухом

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
1: Спонсор программы «Ювелирная улица Приволжска». Огромный выбор украшений напрямую от ювелирных заводов России. Магазины «Диамант», «Соколов», «Золотой стиль», «ИП Новиков». Кострома оказалась в золотой середине рейтинга новостроек. Названы регионы-лидеры по числу 100-бальников ЕГЭ за основной период. Врачи назвали популярные, но бесполезные методы омоложения. Всем привет на радио Ваня, в студии с новостями Александр Баркалов. По данным исследования РИА Новости, в прошлом году в Костроме введено в эксплуатацию почти 150 тысяч квадратных метров нового жилья, передает Кострома Тудей. В пересчете на каждого жителя это около половины квадратного метра. С этим показателем город занял 58-ю строчку общероссийского рейтинга. Для сравнения, Иваново на 51-м месте, а Ярославль на 67-м. Тем временем лидерами по вводу жилья на душу населения стали Кызыл, Краснодар и Тюмень, а аутсайдером – Мурманск. С результатом 0,3 квадратного метра на человека. В основной период ЕГЭ 2026 года наибольшее число выпускников, получивших 100 баллов, зафиксировано в Санкт-Петербурге – 914 человек, Московской области – 836, Татарстане – 459 и Краснодарском крае – 416. Как сообщают «Известия», в Москве ученица предпрофкласса набрала 500 баллов по 5 предметам впервые за 25 лет проведения ЕГЭ. Рекордные показатели также отмечены в Кировской, Тюменской и Рязанской областях. А вот на Северном Кавказе и в некоторых отдаленных регионах число 100-бальников не превышает нескольких десятков. Некоторые распространенные способы омоложения не имеют доказанной эффективности, заявили специалисты по превентивной медицине. Как пишет Лента.ру, к ним они отнесли добавки для повышения уровня НАД+, большинство БАДов, внутривенные витаминные капельницы, инъекции некоторых пептидов и чрезмерное увлечение фитнес-гаджетами. Врачи подчеркнули, что ни одна добавка не заменит здорового образа жизни. А реальную пользу приносят лишь регулярная физическая активность, силовые тренировки, качественный сон, правильное питание, управление стрессом и социальные связи. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Александр Баркалов, служба информации, радио Ваня.
0: Жаркие скидки на золото и бриллианты в Приволжске на Ювелирной улице. Только до конца месяца покупайте золото от 7990 рублей за грамм. Ведь наши цены не миф, а реальность. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазины «Диамант», «Соколов», «Золотой стиль». Радио Ваня. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. Ваня. Радио Ваня.

0: Реклама. Вечная память достойна настоящего камня. Компания «Гранит-44» создает изделия из природного гранита и мрамора. Красота, прочность и долговечность гарантированы. Низкие цены. Сделайте правильный выбор. Наш адрес «Гранит-44», город Кострома, Московская улица, 55/2, ИТЦ «Солнечный», а также город Буй, улица Социализма, 25, телефон 499-700. Работаем по всей области. Сайт «Гранит-44.ру».
1: Коль готовить не хотите? В «Поварёшку» приходите. Вкусно, быстро, досыта. Вас накормят повара. Столовая «Поварёшка» всегда вкусно, как дома. Улица Петра Щербины, 7/3.
2: 10 июля, 19:00, концерт «Холл Икра». Благотворительный вечер в поддержку Андрея Готовцева. 13-летнему костромичу нужна дорогостоящая терапия. На сцене известные музыканты нашего города. Вход 700 рублей. Только в кассе в день концерта. Не сможете прийти? Расскажите друзьям. Даже маленькая помощь. Большой вклад в общее дело. «Икра». 10 июля, 19:00. 16+.
3: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56.
4: Алло!

0: давим на всю, и соседи не спят.
1: Что под нами внизу, простите меня.
0: Радио «Ваня». Ближе и роднее.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex. Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
2: Ваня! Радио Ваня! Мы с тобой.

0: радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет.
1: Радио Ваня. Новости. Спонсор программы – Центр комплексного развития детей и взрослых «Язнайка» ИП «Пивоваров». Стало известно, когда пройдет День города в Костроме. УЕФА может выдвинуть своего кандидата на пост президента ФИФА. Названы самые высокооплачиваемые подработки без стажа в России. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Александр Баркалов. В этом году Кострома отметит 874-й день рождения, передает Кострома Тудей. Как сообщил глава города Олег Балаховец, праздничные мероприятия пройдут 8 и 9 августа. В программе десятки событий, в том числе театрализованное шествие, посвященное году единства народов России. Также отмечается, что подать заявку на участие в шествии можно уже сейчас. А самая оригинальная команда станет обладателем победного кубка за яркое художественное оформление. В УЕФА зреет план по смене президента ФИФА Джанни Инфантино после скандала с отменой красной карточки нападающему сборной США. Как пишет Лента.ру, об этом сообщил журналист The Guardian Роман Малина. По его данным, европейские функционеры готовят собственного кандидата на выборы 2027 года, опасаясь, что решение Инфантино было политическим вмешательством. Тем не менее, ранее глава ФИФА заявил, что будет баллотироваться на новый срок. Самыми высокооплачиваемыми подработками для соискателей без трудового стажа стали ремонтные работы, сообщают «Известия». В среднем работодатели предлагают 86 тысяч рублей в месяц. На втором месте – автомеханики без опыта – почти 84 тысячи. На третьем – строители – 76,5 тысяч. Также в топ-5 вошли мастера ногтевого сервиса и сварщики. По словам экспертов, компании все чаще готовы брать новичков, если навык можно освоить прямо на месте. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Александр Баркалов, служба информации, радио Ваня.
2: Центр комплексного развития детей и взрослых «Язнайка». Окажем помощь в учебе и обеспечим уверенность в знаниях. Подготовим к экзаменам по любым школьным предметам. Для малышей у нас есть группы раннего развития и логопед. Также мы ждем вас на летние тематические интенсивы. «Язнайка». Растем и развиваемся вместе. Наши адреса: Черногорская, 6 и Никитская, 114. Звоните 542-302.
0: Радио Ваня. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня.

0: Ваня. Радио Ваня.
1: Догонишь, не поймаешь, не вернешь. Убежала вдаль красивая девчонка. Ты же знаешь, ты же гонишь, ты же врешь.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио Ваня.
1: Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Мне светло.
2: Душа поет, когда встречаешь новый день в ЖК «Светло». Выходишь из своего таунхауса на благоустроенную набережную. Любуешься озером, парками и садами. Живешь полной жизнью, в которой все рядом. Ресторан, коворкинг, фитнес, детский сад.
1: Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла.
2: Светло. Меняйте квартиру на таунхаус под Петербургом. Звоните 8-812-214-0000.
3: Мне светло.
4: Застройщик ООО «СЗ Мельничный ручей». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Реклама. Автостекла по оптовым ценам «Ветра». Каждому. Найдете дешевле? Сделаем скидку. Подробности по телефону 54-49-49. Вторая Волжская, 7.
6: Внимание! Выгодное воскресенье в мире здоровья. Теперь сдавать анализы со скидкой 15% можно в двух филиалах. Улица Титова, дом 15 и бульвар Маршала Василевского, 11, корпус 2. Ждем вас! Скидка на анализы собственной лаборатории не суммируется с другими скидками и акциями. Имеются противопоказания.
7: Вечная память достойна настоящего камня. Компания «Гранит 44 создает изделия из природного гранита и мрамора. Красота, прочность и долговечность гарантированы. Низкие цены. Сделайте правильный выбор. Наш адрес: Гранит 44, город Кострома, Московская улица 55/2, ИТЦ «Солнечный», а также город Буй, улица Социализма 25, телефон 499-700. Работаем по всей области. Сайт granit44.ru.
8: Электровелосипеды и велосипеды для всех возрастов в наличии. Приезжай на Индустриальную 95 в Байк 44. Покупай по выгодной цене. Байк 44.
9: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56.
10: Hello?

0: Это не шутки.
1: Мы встретились в маршрутке под номером один.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: This sound is processed by Stereo Tool. Go to stereotool.com.
1: Все, что ты любишь, на радио.

0: Радио Ваня.
1: Мне нужен твой совет. Я, кажется, запутался немного, но я сильнее всех, когда уверен, что меня ждут дома. Там знаю взлеты и падения мои,

0: всю жизнь что-то ищем. Любовь, работу, друзей, дело своей жизни. Единственное, что нам не приходится искать, это поддержку родителей. Всегда. В любую минуту они поймут и примут. Да, бывает, мы делаем ошибки, но главное — их вовремя исправить.
1: Ты знаешь, мам,

0: Реклама.
1: Вечная память достойна настоящего камня. Компания «Гранит-44» создает изделия из природного гранита и мрамора. Красота, прочность и долговечность гарантированы. Низкие цены. Сделайте правильный выбор. Наш адрес: «Гранит-44», город Кострома, Московская улица, 55/2, ИТЦ «Солнечный», а также город Буй, улица Социализма, 25, телефон 499-700. Работаем по всей области. Сайт «Гранит-44.ру».
2: Электровелосипеды. И велосипеды для всех возрастов в наличии. Приезжай на Индустриальную, 95, в «Байк-44». Покупай по выгодной цене. «Байк-44». 10 июля, 19:00, концерт «Холл Икра». Благотворительный вечер в поддержку Андрея Готовцева. 13-летнему костромичу нужна дорогостоящая терапия. На сцене известные музыканты нашего города. Вход 700 рублей. Только в кассе в день концерта. Не сможете прийти? Расскажите друзьям. Даже маленькая помощь. Большой вклад в общее дело. «Икра». 10 июля, 19:00. 16+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Тополиный пух. Жара. Июль.

0: радио «Фаня». Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал «Гольфстрим FM». Для лиц старше 12 лет. Радио «Ваня». Новости.
1: Спонсор программы – Центр комплексного развития детей и взрослых «Язнайка» и ИП «Пивоваров». На маршруте автобуса номер 4 появилась новая остановка. В Госдуме предложили ввести единую выплату в 20 тысяч рублей за брак более 50 лет. Названы сферы с самым быстрым ростом медианных зарплат. Всем привет, на радио «Ваня», в студии с новостями Александр Баркалов. На маршруте автобуса номер 4 уже появилась новая остановка – улица Горная, передает пресс-служба городской администрации. Отмечается, что новая остановка сделана для удобства пассажиров. Она расположена возле дома номер 2 по улице Лесной при следовании автобусов от озера Святого в сторону ТРЦ «Солнечный». Создание дополнительного остановочного пункта улица Горная для маршрута номер 4 позволит обеспечить для пассажиров более удобную пешую доступность к набережной Волги и речному причалу. В Госдуме предложили установить единую федеральную выплату для супругов, проживших в браке 50 лет и более, в размере 20 тысяч рублей с последующей индексацией. Как сообщает «Известия», с такой инициативой выступила глава Совета матерей Татьяна Буцкая. Отмечается, что обращение направлено в Минтруд. По ее мнению, такая мера укрепит институт семьи и станет примером для подражания. Сейчас подобные выплаты существуют лишь в некоторых регионах. Также напомню, что ранее в Совете Федерации обсуждалась идея отменить госпошлину за регистрацию брака. В первой половине текущего года медианные зарплаты значительно выросли в ряде отраслей, пишет Лента.ру. Лидерами стали сельское хозяйство, добыча полезных ископаемых и страхование. В топ-5 также вошли рабочие специальности и ритейл. При этом эксперты отмечают, что общая зарплатная гонка в России постепенно замедляется. При этом специалисты предупреждают, что при смене работы автоматической прибавки ждать не стоит. Компании будут тщательнее оценивать новых сотрудников. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Александр Баркалов, служба информации, радио «Ваня».
2: Центр комплексного развития детей и взрослых «Язнайка». Окажем помощь в учебе и обеспечим уверенность в знаниях. Подготовим к экзаменам по любым школьным предметам. Для малышей у нас есть группы раннего развития и логопед. Также мы ждем вас на летние тематические интенсивы «Язнайка». Растем и развиваемся вместе. Наши адреса: Черногорская, 6 и Никитская, 114. Звоните 542-302.
0: Радио «Ваня». Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Радио Ваня. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex. Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
2: Школьная дискотека. Дискотека. Фабрика лед. Латино Дэнс. Еще больше отличных песен слушайте в музыкальных потоках на радиованя.ру. 12+.
3: Реклама. Автостекла по оптовым ценам в Ветро. Каждому найдете дешевле. Сделаем скидку. Подробности по телефону 54-49-49. Вторая Волжская, 7.
4: 10 июля, 19:00. Концерт «Холл Экран». Благотворительный вечер в поддержку Андрея Готовцева. 13-летнему костромичу нужна дорогостоящая терапия. На сцене известные музыканты нашего города. Вход 700 рублей. Только в кассе в день концерта. Не сможете прийти? Расскажите друзьям. Даже маленькая помощь. Большой вклад в общее дело. «Икра». 10 июля, 19:00. 16+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Радиоканал «Гольфстрим FM» для лиц старше 12 лет.
5: Погода. Всем привет, на радио Ваня, в студии Александр Баркалов. Поговорим о погоде. Завтра в городе Нуук будет достаточно прохладно. Днем температура воздуха поднимется всего до плюс 6. Надеюсь, местные жители не забудут надеть теплые вещи. А вот костромичам завтра будет весьма тепло. Днем до плюс 28, ночью до плюс 19 градусов. Облачно с прояснениями. Днем возможен небольшой дождь. Ветер юго-восточный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление немного пониженное. 748 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 57%. Согласно сервису Яндекс.Погода.
2: Радио Ваня. Отличная погода.
6: Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: Маша.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио Ваня.
2: Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Мне светло.
3: Душа поет, когда встречаешь новый день в ЖК «Светло». Выходишь из своего таунхауса на благоустроенную набережную. Любуешься озером, парками и садами. Живешь полной жизнью, в которой все рядом. Ресторан, коворкинг, фитнес, детский сад. Светло. Меняйте квартиру на таунхаус под Петербургом. Звоните 8-812-214-0000.
0: Не светло.
4: Застройщик ООО «СЗ Мельничный ручей». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Реклама. Вечная память достойна настоящего камня. Компания «Гранит-44» создает изделия из природного гранита и мрамора. Красота, прочность и долговечность гарантированы. Низкие цены. Сделайте правильный выбор. Наш адрес «Гранит-44», город Кострома, Московская улица, 55/2, ИТЦ «Солнечный», а также город Буй, улица Социализма, 25, телефон 499-700. Работаем по всей области. Сайт granit44.ru.
6: Коль готовить не хотите? В «Поварёшку» приходите. Вкусно, быстро, досыта. Вас накормят повара. Столовая «Поварёшка» всегда вкусно, как дома. Улица Петра Щербины, 7/3.
7: Электровелосипеды. И велосипеды для всех возрастов в наличии. Приезжай на Индустриальную, 95, в «Байк-44». Покупай по выгодной цене. «Байк-44».
8: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56.
9: Жан, Аванес, Джованни, Ваня. Ближе и роднее. «Радио Ваня».

тобой шепотом, шепотом спрашивали, что потом, что потом будет. Шепотом, шепотом не хочу кричать о том, что друг друга забудем.

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радио Ваня. Новости.
1: В России приступили к разработке первой вакцины от аллергии на кошек и собак. Каждый десятый россиянин открывает холодильник, чтобы спастись от жары. Ученые связали риск набора веса с коротким сном. Здравствуйте, в студии Радио Ваня Алексей Акопов. В Сеченовском университете идет разработка первой вакцины от аллергии на кошек и собак. Об этом сообщила сотрудник лаборатории иммунологии Института молекулярной медицины ВУЗа, врач-аллерголог-иммунолог Ксения Рябова. Лаборатория иммунопатологии Института молекулярной медицины Сеченовского университета активно занимается разработкой подобных препаратов. Ожидает клинических исследований вакцины от аллергии на кошек. В активной разработке вакцина от аллергии на собак, сказала Рябова РИА Новости. И добавила, что специалисты лаборатории разработали тест-систему Аллергочип РФ. В рамках проекта ВУЗ первым в России провел профилирование пациентов из разных регионов страны, создав тест для определения индивидуальной повышенной чувствительности более чем к 120 аллергенам. По словам эксперта, результаты профилирования позволят создавать аллергочипы с меньшим количеством аллергенов, например, с 20 вместо 120, что снизит стоимость продукта и сделает его более доступным для жителей разных регионов России. Каждый десятый россиянин открывает холодильник, чтобы спастись от жары. Об этом сообщает газета «Ру» со ссылкой на опрос. 90% респондентов не представляют жаркий день без мороженого и холодных напитков, а более половины без прохладного помещения. Исследование показало, что для спасения от жары 41% опрошенных держат холодную бутылку воды, а 24% принимают душ каждые 2 часа. Респонденты отметили, что охладиться при высокой температуре на улице и в помещении им помогают вода, квас, лимонад и холодный чай или кофе. Сокращение ежедневного сна примерно на 80 минут в течение 6 недель приводит к увеличению массы тела и снижению физической активности, пишет журнал Medical Express. В эксперименте приняли участие 95 взрослых добровольцев, которые обычно спят от 7 до 8 часов. Участников просили сократить время отдыха на 1,5 часа в течение 6 недель. За этот период испытуемые прибавили в весе в среднем на 1 фунт, это примерно 450 граммов. Также ученые зафиксировали рост показателей малоподвижного образа жизни. Время неактивности увеличилось в среднем на 17 минут в день, а у мужчин и женщин в период постпаузы почти на 30 минут. По словам авторов работы, большинство предыдущих исследований фокусировалось на экстремальном лишении сна до 4 часов в сутки.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. «Радио Ваня».

0: Радиоканал «Гольфстрим FM» для лиц старше 12 лет.
1: Погода. Всем привет, на радио Ваня, в студии Александр Баркалов. Поговорим о погоде. Завтра в городе Нуук будет достаточно прохладно. Днем температура воздуха поднимется всего до плюс 6. Надеюсь, местные жители не забудут надеть теплые вещи. А вот костромичам завтра будет весьма тепло. Днем до плюс 28, ночью до плюс 19 градусов. Облачно с прояснениями. Днем возможен небольшой дождь. Ветер юго-восточный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление немного пониженное. 748 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 57%. Согласно сервису Яндекс.Погода.
0: Радио Ваня. Отличная погода. Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет. Ваня. Радио Ваня.

0: за меня.
1: О боже, мама, мама, я схожу с ума.
2: Ее улыбка, мама, кругом голова.
1: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Радио Ваня.
1: Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй. Летай, но только просто будь собой.

0: Вечная память достойна настоящего камня. Компания «Гранит-44» создает изделия из природного гранита и мрамора. Красота, прочность и долговечность гарантированы. Низкие цены. Сделайте правильный выбор. Наш адрес: Гранит-44, город Кострома, Московская улица 55/2, ИТЦ «Солнечный», а также город Буй, улица Социализма 25, телефон 499-700. Работаем по всей области. Сайт granit44.ru.
1: Электровелосипеды и велосипеды для всех возрастов в наличии. Приезжай на Индустриальную 95 в Байк-44. Покупай по выгодной цене. Байк-44. 10 июля, 19:00, концерт «Холл Икра». Благотворительный вечер в поддержку Андрея Готовцева. 13-летнему костромичу нужна дорогостоящая терапия. На сцене известные музыканты нашего города. Вход 700 рублей, только в кассе в день концерта. Не сможете прийти? Расскажите друзьям. Даже маленькая помощь – большой вклад в общее дело. «Икра», 10 июля, 19:00. 16+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Ваня, радио Ваня, ближе и роднее.

0: Радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радио Ваня. Новости.
1: Совфеди анонсировали изменения в содержании школьных предметов. В Госдуме предложили раскрывать гонорары артистов, выступающих за счет бюджета. Самым возрастным абитуриентом в Румынии стал 87-летний пенсионер. Подробности далее в студии Варвара Пивоварова. Здравствуйте. В Совете Федерации анонсировали изменения в содержании отдельных школьных предметов. В программе по литературе обновится список рекомендуемых для внеклассного чтения произведений. Базовый перечень классики при этом останется неизменным. С 1 сентября в основной школе вводится учебный курс «Основы духовно-нравственной культуры народов России» в обновленном формате. Об этом ТАСС рассказал член Комитета по науке, образованию и культуре Игорь Мурок. Сенатор также сообщил, что в федеральной программе по истории закрепили обязательную последовательность изучения тем в пределах одного класса. Это позволит исключить существенные расхождения между школами. В Госдуме предложили раскрывать гонорары артистов, выступающих за счет бюджета. Обращение с таким предложением направлено главе Минфина Антону Силуанову. Депутаты предлагают обязать госорган и местные администрации, и бюджетные учреждения, которые организуют концерты, публиковать на своих сайтах понятную карточку расходов на выступление артиста. По их словам, в ней нужно указывать название мероприятия, дату, место, заказчика, источник денег, имя артиста или коллектива, общую стоимость контракта, гонорар исполнителя, если он прописан отдельно, а также ссылку на закупку в ЕС. Ранее ряд регионов отменяли дорогостоящие концерты из-за критики чрезмерных расходов. 87-летний Виорел Пентелеску стал самым возрастным абитуриентом Румынии и подал документы для зачисления в Университет естественных наук в городе Яссы. Мужчина намерен пройти обучение по специализации биология на факультете сельскохозяйственных наук. Пентелеску уверен, что пойти учиться – это лучше, чем просто лежать и спать, пишет РИА Новости. Румыния уже не первый год переживает бум серебряного студента. Этим летом диплом магистра в области истории получил 89-летний бывший мэр города Куджир. Абсолютным же рекордсменом остается Амалия Сусана Туша, которая поступила на теологический факультет в 87 лет и в этом году защищает выпускную дипломную работу к своему 90-летию. Москвичи начали сдавать себя в аренду для пикника. Такие публикации появились в столичных пабликах объявлений. Стоимость услуги 3000 рублей. За эти деньги нанятый человек поможет пожарить мясо, поддержать разговор, сказать тост и сыграть на гитаре. Автор сообщения уверяет, что за последний год спрос на такие услуги вырос в 3,5 раза, особенно в Москве.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. «Радио Ваня».

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: У меня небольшое кафе. Не хочу покупать лишнее железо и ставить компьютер.
2: Тогда посмотри Рестик. Он теперь удобно работает с телефона.
1: А что можно делать?
2: Управлять меню, складом, доставкой, QR-меню, заказами, сотрудниками и настройками.
1: А официанты и администратор?
2: Тоже могут работать с телефонов, даже личных, если вы дадите доступ.
1: То есть можно начать проще?
2: Да, телефон Рестика и 15 минут на запуск. Остальное подключите, когда понадобится.
1: Нормально.
2: Промокод «Радио Ваня». 3 месяца бесплатно. Рестик.ком.
3: Реклама. Жаркие скидки на золото и бриллианты в Приволжске на Ювелирной улице. Только до конца месяца покупайте золото от 7990 рублей за грамм. Ведь наши цены не миф, а реальность. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазины «Диамант», «Соколов», «Золотой стиль».
4: Жизнь – это игра, и ты сам выбираешь, как в нее играть. Готов перейти на новый уровень? В Костромском государственном университете мы предлагаем не просто образование, а возможность изменить правила игры. Не жди, пока кто-то другой сделает первый шаг. Переверни игру и начни свое приключение в Костромском государственном университете.
5: Костромской государственный университет. Твоя игра, твои правила.
6: 10 июля, 19.00. Концерт «Холл Икра». Благотворительный вечер в поддержку Андрея Готовцева. 13-летнему костромичу нужна дорогостоящая терапия. На сцене известные музыканты нашего города. Вход 700 рублей. Только в кассе в день концерта. Не сможете прийти? Расскажите друзьям. Даже маленькая помощь. Большой вклад в общее дело. «Икра». 10 июля, 19.00. 16+.
3: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Радиоканал «Гольфстрим FM» для лиц старше 12 лет.
7: Погода. Всем привет, на радио Ваня, в студии Александр Баркалов. Поговорим о погоде. Завтра в городе Нуук будет достаточно прохладно. Днем температура воздуха поднимется всего до плюс 6. Надеюсь, местные жители не забудут надеть теплые вещи. А вот костромичам завтра будет весьма тепло. Днем до плюс 28, ночью до плюс 19 градусов. Облачно с прояснениями. Днем возможен небольшой дождь. Ветер юго-восточный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление немного пониженное. 748 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 57%.

0: Если хочешь остаться, останься просто так.
1: Пусть тебе приснятся сны о теплых берегах.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня. Радио Ваня.
1: Выручка просела. Гостей меньше, чек ниже. Что вообще произошло?
2: В Ристик можно спросить AI-ассистента.
1: Прям так и написать?
2: Да. Сравни выручку гостей и средний чек за неделю. Он поможет увидеть, где просадка.
1: А дальше?
2: Можно попросить идеи. Какие позиции усилить, какую комбо собрать, какую акцию запустить.
1: Это уже похоже на нормального помощника.
2: Промокод «Радио Ваня». 3 месяца бесплатно. Ristik.com

радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Нелихие 90-е. Веселый дэнс. Медляки. Техно-дэнс. Еще больше отличных песен слушайте в музыкальных потоках на радиованя.ру.
2: 12+.
1: Твое лучшее лето на радио Ваня.

радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.

Просыпаюсь и не чувствую разницы. Понедельник, среда или пятница. И наплевать, где мы завтра окажемся. Я смотрю в это небо, звезды еще ближе, чем кажется. Я на полпути, из ниоткуда в никуда. Запах никотина и вкус от жизни на губах.

0: узнаешь его из тысячи.
1: По словам, по глазам, по голосу.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

рассвет.

0: ближе и роднее.
1: Не догонишь, не поймаешь, не вернешь. Убежала вдаль красивая девчонка. Ты же знаешь, ты

0: Твори добро на всей земле.
1: Твори добро другим во благо.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.
1: Ваня! Радио Ваня!

0: радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. В эфире радиоканал «Гольфстрим FM». СМИ зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер L номер FS77-822-04 от 2 ноября 2021 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.
1: Всем привет! На радио Ваня в Костроме. Программа «По заявкам». Всем привет!

Восточные сказки. Зачем ты мне строишь глазки? Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: В эфире радиоканал «Гольфстрим FM». СМИ зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер L номер FS77-822-04 от 2 ноября 2021 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.
1: Всем привет! На радио «Ваня» в Костроме. Программа «По заявкам». Всем привет!
2: Ваня!

радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: солнышко в руках.
1: И венок из звезд в небесах.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.

0: Радио Ваня.
1: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по краю, любить, дорожить, мечтать, как на

0: Радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. В эфире радиоканал «Гольфстрим FM». СМИ зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер L номер FS77-822-04 от 2 ноября 2021 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.
1: Всем привет! На радио Ваня в Костроме. Программа «По заявкам». Всем привет!